0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
4: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
6: На рок-арсенале.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Тут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде, четвергу, температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. В книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы Мейн-кун по кличке Эребус, живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У Мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также Мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Физкульт, привет, человечество. Говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Швейцария может отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту инициативы, Швейцария не должна вводить санкции против стран-участниц конфликта. В случае положительного решения референдума Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против государства. Об этом заявила представитель МИДа страны Лея Цюрхер. То есть уже действующие санкции также должны быть отменены. Кроме того, принятие инициативы ограничит сотрудничество Швейцарии с НАТО в сфере совместных учений и обмена данными, пишет газета «Известия». Автомобилисты Екатеринбурга с раннего утра выстроились в очереди перед заправками, на которых есть бензин, пишет Е1, ссылаясь на сообщения, фотографии и видео горожан в сети. Десятки машин стоят, в частности, на Челябинском тракте на выезде из Екатеринбурга, а также на Кольцовской трассе. На проспекте Космонавтов очередь от переулка Полимерного, сообщают очевидцы. В Академическом пробка протянулась на несколько кварталов. Автомобилисты сообщают, что очереди в последние дни образуются даже на АЗС, на которых дорогой бензин. Город окунулся во вторую волну топливного кризиса, говорят эксперты, пишет Ядин. Свердловские школы и колледжи с 1 сентября будут использовать новый образовательный сервис «Моя школа». В нем можно отследить успеваемость ребенка, получить домашнее задание, рассказала замгубернатора, глава Минздрава региона Татьяна Савинова. По ее словам, это важное отличие от того, что было раньше. У старого регионального электронного дневника мобильного приложения не было. Теперь данные в телефоне, открыл приложение и увидел, отметила замгубернатора. В приложении будет доступен виртуальный помощник. Сервис позволит использовать и библиотеку дополнительных материалов, отмечает ОТВ. Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью. Таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей. Всего за последние сутки зафиксировано около 300 жалоб из 33 городов. Основная часть обращений поступает с устройств на Android 52% и Windows 43,5%, пишет Вечерняя Москва. 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа можно взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур, говорят эксперты. Еще одним модным приемом они назвали длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто», в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе пятничное утро. Последняя пятница лета, кстати, да? Так юридически, если смотреть.
5: Холодная. Последняя холодная пятница лета. У нас похолодало резко. Прям резко. Ну, я сегодня выходил в 7 градусов тепла.
6: Так хоть тоже хотя бывает. Бы разные ветра, они могут приносить действительно такие резкую перемену погоды.
5: Вот принесли ни с того, ни с сего. Ну, ладно, что осень, в конце концов, наступает. Бабье лето потом нас тоже ждет когда-нибудь в сентябре, надеюсь. Но пока светло и прохладно. То есть вроде дождя нет, не сильно пасмурно, но тем не менее прохладно. Это никак не влияет на автомобильный мир, мне кажется. Хотя сегодня пробок я вообще не заметил, как дошел. Кое-где не было даже автомобилей, где обычно их ожидаешь увидеть. Люди затаились перед первым сентября.
6: Может, не завелись.
5: А может, не завелись, может. И бензина не хватило. Вот как раз про это и хотелось бы поговорить. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, свидетельства, вопросы, мнения, соображения относительно автомобильного мира. Также видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Про бензин не зря. Вчера прям огромное количество публикаций с видео, которые присылали читатели, там, слушатели, зрители разным СМИ. Пробки. Пробки на разных трассах. Челябинский тракт, Кольцовский тракт. Потом, что у нас еще? Серовский тракт. Космонавтов. Академический. То есть везде, везде фиксировали огромные очереди, потому что людям не хватает топлива.
6: Ну, нехватка бензина — это такая история, да. Вот. Плюс к тому же, все-таки вот эти все публикации СМИ, онлайн, как некоторые
5: есть,
6: СМИ
5: любят, да,
6: проводить,
5: да.
6: Вот, ну, согласитесь, они некоторую тревожность добавляют и добавляют там с десяток точно автомобилистов, которым на самом деле не надо справляться, ну, поскольку все пишут, что все сейчас, все пропало на всякий случай. Вот. Но в целом, конечно, проблема есть, она существует, да, это не екатеринбургская, не локальная проблема, это проблема по всей стране. Ну, вот в Москве этот кризис начался раньше, 2 недели назад, мы с той первый раз об этом начали говорить.
5: Как погода,
6: еще до всех,
5: в общем,
6: публикаций в федеральных СМИ, собственно.
5: Потом расходится.
6: Да, потом все разошлось. Вот вчера наблюдал как раз, вот, ну, небольшая выборка. У меня вчера две заправки всего было по пути. С работы и на работу, да. На обоих заправках не было бензина. На первой заправке, что меня очень удивило, были пустые колонки. То есть вообще не было автомобиля. То есть приехал, сразу встал и заправился, да?
5: Бензин
6: при этом был при этом.
5: Очереди,
6: да.
5: Нет.
6: Очереди нет. А на второй заправке было 3 автомобиля, хотя еще там несколько дней назад там была очередь метров на 200-250, наверное, так вот. Да, стояли люди. Но вот на этих двух заправках единственное, чего не было, это сотового бензина. Ну, на одной его никогда в принципе не было. Вот колонки там такой нет. А на второй его вот не было. Нолик горел на табло.
5: А что ж с сотом-то? Он же не такой популярный. Его должно быть.
6: Я не знаю. Возможно, во время кризиса смели сотый сразу.
5: Заранее. Ну, люди еще возвращаются из отпусков, действительно, перед 1 сентября. И сейчас они приезжают в такую ситуацию. И читают новости. Бензином надо заправиться, потому что скоро детей возить в школу. Хотя бы пусть бак будет полный. Ну, логика такая,
6: вот,
5: в городах крупных, по
6: крайней мере. Давай так вот посчитаем, да, в Москве 2 недели ушло на преодоление вот этого кризиса, так вот, да, 2 недели, действительно, и ты знаешь, я смотрел мониторинги разные по передвижению транспортных средств по Москве, машин меньше не стало. Вот вообще никак не стало. Вот примерно вот сколько их было, да, в городе. В Москве там все считают же. 1 000 000 камер
5: позволяет. Ну, понятно.
6: Посчитать там в моменте точное количество автомобилей, находящихся в пределах МКАД, например, да, это точно прям можно вычислить. И, ты знаешь, вот аналитики транспортные говорят о том, что вот все ожидали, что хоть чуть-чуть, может быть, станет меньше. Нет, примерно так же, там, плюс-минус, да, вот, но в пределах погрешности, как говорится.
5: Все ездили и искали бензин.
6: Возможно, да.
5: Выехали сразу, те, которым надо и которым не надо. Плюс 7-908-909-104.5. Собираем ваши свидетельства, потому что, ну, ваши свидетельства важны. Понятно, что можно найти какую-нибудь очередь, всегда ее снять и потом сказать, что это вообще общая проблема. В принципе, для всей области можно посмотреть на несколько очередей. Вот нам нужны эти свидетельства. А если где-то есть бензин и можно там, ну, заправиться не сильно большой очередью, то тоже сообщайте, будем помогать друг другу. Как мы уже говорили недавно, хотя Максим Иванович пытался пресечь это все, исходя из представления о том, что водитель водителю волк. Бензина на всех. Ресурсы ограниченные у нас, так сказать, экономика сегодня. Ну, про бензин еще, если говорить, в России потребительские цены на бензин в июле выросли в среднем на 6,5%, а по сравнению с таким же периодом 2025 года на 25, почти на 26% по стране в целом.
6: Угу.
5: Это уже Росстат посчитал.
6: Это много, да, это много Росстат насчитал, конечно. То, что Росстат обычно считал, да, в пределах инфляции, то, что рост цен на бензин идет несколько лет, да, хотя наши глаза не верили в эту статистику. Вот сейчас вот это выглядит, наверное, более-менее правдоподобным, потому что появилось с момента первой волны, да, вот кризиса такого топливного, появилось очень много частных АЗС, которые торгуют гораздо дороже, там, на 20 рублей дороже, чем новинка, да, на 30 рублей, вот, ну, помнишь, вчера, да, там, слушайте, рассказывал Астрахань, 150 рублей за литр.
5: Да. Я тебе сейчас расскажу, что в крабу творится.
6: И, конечно, все это, в принципе, накладывается на общую картину, и так как Росстат считает среднюю стоимость топлива по всем регионам, то понятно,
5: там
6: что
5: там есть разбивка по регионам тоже, но в среднем скажу, сколько в среднем стоит по стране разные виды бензина. 92-й 73,21, 95-й 79,44, 98 и выше, 100, ну, почти 101 рубль. Дизель 92,5. Но, вот, например, если по регионам, в Крыму средняя цена бензина на конец июля достигла 210 рублей.
6: Это средняя.
5: Средняя цена бензина достигла 210 рублей.
6: Ну, там есть-то некоторые сложности с поставками топлива, и, конечно, очень многие в этом году отменили свои поездки, так как, насколько я понимаю ситуацию, даже по 210 ты его не купишь просто. Вот, ну, да, ее физически нет просто, и все.
5: Вполне возможно, да, и, конечно, проблемы такие были, мы с тобой это тоже обсуждали.
6: И это официальная статистика.
5: Официальность, это Росстат, это не какие-то там вот паникеры, которые распространяют недостоверную информацию, а нормальный Росстат, который нам говорит о том, что он насчитал, исходя из имеющихся цифр. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Пишут нам: очень большие очереди на обе заправки при въезде в Среднеуральск. Из-за этого сильно затруднен въезд в город и выезд из города, особенно утром и вечером. У нас тоже сообщали о том, что движение затруднено, например, в Академическом из-за этих пробок. Ну, там надо как-то слишком сложно пробираться через очередь, которая стоит на заправке.
6: Конечно. Ты знаешь, вот появляются локальные проблемы, о которых никто никогда не думал, на самом деле, да? Вот у меня так, относительно недалеко есть заправка, которая находится на двухполосной дороге. Вот. И, в принципе, она небольшая такая, АЗС, на четыре колоночки, по-моему, да, там, то есть... Да, это не Винк, это частная компания, которая торгует бензином 95-м там, по 98 рублей, по-моему, да. И вот в эту вторую волну кризиса там скопилась огромнейшая пробка. А особенность этой заправки в том, что эта пробка уходила дальше, да, по двухполосной дороге. Одну полосу они полностью занимали, а дальше сплошная линия разметки. И, как ты понимаешь, камера. И люди стояли вместе с теми, кто за бензин, стояли просто в пробке, чтобы проехать. Вот, и там километровая какая-то пробка была, и даже приехали сотрудники госинспекции, которые вот насильно всех, кто не на заправку стоит, вот пускали по встречной полосе.
5: Ну вот, хотя бы так. А то могли бы и не пускать, могли бы и не приехать, и люди бы стояли.
6: Не могли они в том месте не приехать, там рядом Кремлевская больница.
5: Ну все, понял.
6: Поэтому тут без вариантов.
5: Ну вот расположение заправок, да, иногда оно удивляет, потому что вот когда есть такие, ну, рядом с перекрестками и так далее, и так далее. Ладно, на трассе, она сбоку стоит, ну, хорошо, одна полоса занята. Ну, бог с ней.
6: Да. При проектировании никто никогда в жизни не думал, учитывал бы, что надо метров 100 дать на там, условную пробку на АЗС.
5: Ну, возможно. Две недели весь бензин свозили в Москву, считает наш слушатель. Ну, вот, видишь, у вас кризис кончился.
6: Я думаю, нет. Ну, слушайте, он был две недели у нас. У вас две недели было топливо.
5: Через нас везли. Никита пишет: если посмотреть на карту пробок везде, где есть бензин, по онлайн-сервисам пробки.
6: Ну, кстати, да, тоже такой лайфхак, потому что вот эти сведения о заправках, транзакциях, они обновляются не так быстро, а вот пробки красной линии как раз, да, перед АЗС, их можно действительно гораздо быстрее увидеть и обнаружить, да.
5: Новомосковский тракт из города с 6 до 8 стоял, через пару машин после меня закончился бензин, видимо. Сергею повезло.
6: Как вот через пару машин-то, да, он же тоже стоял 2 часа.
5: Да.
6: Ты представь себе, да. Ты отстоял 2 часа и...
5: Ты везунчик, а он нет.
6: Да, до свидания.
5: Все.
6: Да.
5: Фортуна, она такая.
6: Да. Да. В лотерею можете не играть на этой неделе.
5: Нет, Сергей-то наоборот должен сыграть. Ему хватило.
6: Нет, наоборот, уже удача использована.
5: А, вот. Видишь, разные какие подходы. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция ВКонтакте, есть чат. Туда тоже пишите. Ну, чтобы бензиновую тему закончить, конечно, правительство думает, как справиться с бензиновым кризисом. Очередные совещания у Александра Новака, вице-премьера, по ситуации на рынке, и поручено Минэнерго, ФАС и нефтекомпаниям определить индикативные цены на топливо по отдельным регионам, и эти цены станут основой для контроля по всей цепочке поставок. От тонны будут следить. Поставка от тонны, уже правительство разрабатывает схему, что эта поставка должна быть отслежена, чтобы не было накручивания цен, потому что есть индикативные цены на бензин в разных регионах, и от этого будет как бы отталкиваться, чтобы отдельные игроки не повышали цен. Как это поможет, я не знаю.
6: Что такое индикативные цены в условиях рыночной экономики? Когда человек купил там на бирже условно или там на нефтеперерабатывающем заводе бензин по 100 рублей, да, вы его хотите заставить по 90 продавать или по 70? Ну, так же не бывает, так бизнес не работает. И если у Винков, еще у крупных компаний, есть такая возможность поторговать в убыток, да, по чьей-то просьбе, ну, или там по желанию.
5: По рекомендации,
6: то у небольшой сети АЗС или у человека, у которого единственный АЗС, в принципе, да, у него такое возможность. Можете, нет.
5: И еще один момент, пишет Коммерсант об этом. Для контроля ценообразования на топливо классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложение по увеличению реализации таких нефтепродуктов на петербургской бирже. Это вот как раз до нас Евро-2 скоро. Вот,
6: ну, кстати, да, напишите, кто-нибудь видел на заправках, может быть, объявления какие-то о классе топлива пониженном? Слушай, ну там прямо на колонке вот тот же Новак пару недель назад, он говорил о том, что информация о сниженном классе отпускаемого топлива должна именно на колонке прям размещаться. Ну, То есть вот сейчас там К5, например, написано. И именно же поэтому такие бумажечки появляются. Это же бумажка с топливораздаточной колонки. То есть ты еще до того, как вставить пистолет, ты уже должен быть ознакомлен, какого класса топлива тебе зальют.
5: Закону о защите прав потребителей ты должен своевременно получить полную информацию.
6: И поэтому я спрашиваю, кто-нибудь видел, нет вообще вот
5: какие-нибудь
6: объявления такие о пониженном классе?
5: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши свидетельства, видеотрансляция во ВКонтакте. Если видели, то сообщайте, где, как. И как вы на это реагировали, ехали дальше? Потому что запугали же всех Евро-2, что если вы будете заправляться Евро-2, то ваш автомобиль скоро поломается.
6: Ну, не скоро, но
5: знаешь,
6: такая вероятность повышается.
5: Публикации были разной степени, разного уровня
6: публикации
5: тревожности.
6: Из-за Евро-2, да, машина начала ломаться еще до того, как Евро-2 стали производить. Да.
5: Просто пугалась машина, и поэтому стала ломаться сразу, заранее.
6: А вот нечего машины к интернету подключать. Вот они новости там начитаются и начинают ломаться.
5: Отключить интернет, да и все в машине. И радио, может быть, не все.
6: Радио нет, нельзя.
5: Не все. Некоторые радио можно отключить, а вот наше нельзя. Потому что мы пытаемся быть объективными. Оксана пишет, еще до эфира она поделилась и сейчас еще повторила. Не выдержала, делюсь. Полюбуйтесь, парковка прямо с заездом на помойку. Чем рискует водитель, какие санкции? Фото прилагается, но действительно там 2 автомобиля стоят очень близко к мусорным бакам во дворе.
6: Ну, если мы говорим, вообще общее законодательство федеральное, оно эту историю не регулирует. Если там нет никаких там дорожных знаков запрещающих, да, и в целом с точки зрения ПДД парковка разрешена, то правила дорожного движения здесь нам не помощник. Угу. Есть в субъектах, в нескольких, не во всех совершенно, в Свердловской области, по-моему, нет.
5: Я вот не
6: законодательство
5: нашел.
6: Как раз вот запрещающее, знаешь, как там указано, размещать транспортные средства вблизи там мест сбора твердых бытовых отходов. Вот. Это точно работает в Башкирии. Ты говоришь, что в Московской области...
5: На Рафаминске есть,
6: тоже...
5: вот я сейчас нашел
6: информацию.
5: Это Московская
6: область. Законодательство субъекта должно работать. Да? Вот, в Башкирии точно есть. В Башкирии точно есть штраф 3000 рублей, как сейчас помню. Да, и все это местные квартальные фиксируют. Административные комиссии районные рассматривают, выписывают такие штрафы, то есть с фотографиями, там, что автомобиль действительно стоял, мешал. Вот. Но в Свердловской области эта ситуация не регулируется вообще никак.
5: Угу. Ну вот смотри, если ТСЖ, управляющая компания, решили оградить свои мусорные баки, они могут какие-то размещать такие объявления? И какой у них будет юридический статус? Вот в чем.
6: Объявление.
5: Ну, не обязательно. Знаки
6: юридического статуса. Вот знаки.
5: Они имеют право на это?
6: Они могут согласовать знак с администрацией города.
5: То есть в принципе, заявку в администрацию города.
6: Тем более можно же поставить знак 327, вот остановка, стоянка запрещена, например, да, с табличкой условно работает эвакуатор и с табличкой зона действия есть такая табличка у нас, да. И я такие средства организации движения видел на самом деле, да, вот около помойки стоит знак 327 с табличкой, что он действует 15 метров. Ну, достаточно вполне для того, чтобы
5: обычно понять, даже 10 зона, метров да. где-то вот 10 есть метров такие,
6: может,
5: да.
6: Любое число может написать на знаке, да. И все, вот таким образом проблема решается. Но проблема решается, ну, не в Екатеринбурге, так как с соблюдением правил парковки в Екатеринбурге, с контролем за соблюдением этих правил, есть очень большие проблемы.
5: Да, про парковки мы все помним. Это такая фишка Екатеринбурга, что парковки, ну, они как бы есть, но зачем? Зачем их контролировать? Крысы справятся лучше всего, мне кажется, потому что вот это самые главные контролеры на помойках.
6: Вот. Ну, это ужасно, конечно. Ужасно. Потому, если вот такое животное, да, попадает тебе в автомобиль, под капот, провода едят.
5: Да, все. Да, знаешь, вкусные. Да,
6: вот, а еще хуже всего, если они каким-то образом пробираются в салон, там умирают просто.
5: А, бывает такое.
6: Вот где-нибудь. И потом ты вынужден половину салона просто перевернуть, чтобы найти источник этого запаха. Это очень неприятно, это очень опасно для здоровья. Да, и вообще, в принципе, с крысами на помойках надо бороться. Вот, их там не должно быть.
5: А нечего парковаться, где попал.
6: И это еще большая проблема, чем парковка у помойки, на мой взгляд.
5: Нет, ну надо и с тем бороться. Но видишь, раз у нас с парковкой не могут побороться, то крысы заменяют естественный отбор, то, что называется. Плюс 7-900...
6: Я не согласен с тобой все-таки.
5: Это шутка была, конечно, надо. Проходя мимо некоторых помоек, наблюдаешь, как они там резвятся, и понимаешь, что если вот сюда поставишь автомобиль, то... Рано или поздно какая-нибудь крыса залезет.
6: Ну, да, конечно. Ну, в конце концов, двигатель остывает, там тепло становится, теплее, чем на улице.
5: А еще зима скоро.
6: Слушай, и кошки туда попадают.
5: Кошки попадают, но меньше.
6: Вот самое главное, что заметить вовремя, что какое-то животное у вас там под капотом присутствует. Как-то сделать.
5: Как заметить?
6: Вот, короче говоря, не знаю даже. Надеюсь, что оно испугается, когда ты открываешь автомобиль, там все равно звук специфический идет какой-то, да, вот, и убежит.
5: Если были случаи, кстати, тоже опишите. Я помню, еще в Барнауле, да, с таким случаем столкнулся, когда как раз крыса под капотом как-то пыталась то ли жить, то ли уйти в мир иной. Не знаю, чего она там хотела сделать, но вовремя заметили, да, ее убрали оттуда. А то могло бы случиться вот то, что ты описываешь. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Олег хвастается у нас тут и тем, что у него емкости различные есть, куда можно бензин заливать. Но главное, что хорошо, что не продал свою старенькую карбюраторную восьмерку. Она все переваривает. И еще у меня есть друг на спецавтомобиле. Трудностей с бензином не испытываю.
6: Молодец. Ну, в карбюраторной восьмерке, да, действительно, там евро-ноль. В принципе, рассчитана она под евро-ноль. И поэтому там что евро-2, евро-3, там уже без разницы. Лишь бы горело.
5: Это да. Ну ладно, про бензин поговорили, про парковку тоже. Теперь просто про автомобили. По состоянию на середину 26-го года, ну раз сегодня у нас статистическая всякая информация, в России числилось 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей. На 15 крупнейших регионов страны приходится почти половина. 50% без десятой части, без десятой доли процента. То есть большая часть автомобилей у нас находится в 15 регионах из 89.
6: Так совершенно понятно, очевидно. Ну, слушай, в Якутии, например, сколько там автомобилей зарегистрировано, да? Или в Магаданской области, допустим.
5: Понятно. Что
6: все можно отследить даже по номерам машин. Коды субъектов, да, вот
5: где в Свердловской области. Да.
6: 66, 96, 196, 166. 4 штуки, да. Угу. Там где-то в соседнем Челябинске 74, 174, 774. Где больше автомобилей, в Свердловской области или в Челябинской?
5: Ну, ты мне не надо Свердловской. Мне про социологические раскладки-то говорить, потому что понятно, где больше населения в регионе.
6: Нет, у нас топ по регионам — это Москва.
5: Ну, это понятно.
6: Номер один, естественно.
5: Московская область.
6: Санкт-Петербург, Московская область.
5: Краснодарский край
6: дальше идет. Да, да, да, да.
5: Ну, большой регион. Краснодарский край больше Петербурга.
6: Да,
5: имеет,
6: да, больше
5: Петербурга.
6: Это транспортные особенности, так как с общественным транспортом не очень хорошо, то люди стараются все-таки на своих машинах ездить, потому что иначе другого варианта выбраться из своей станицы их просто нет.
5: Ну, вот смотри, Свердловская область, собственно, после Санкт-Петербурга почти 1,5 миллиона единиц, но гораздо больше, чем в Новосибирской области, которая тоже претендует на звание вот такого вот центра социального.
6: Ну, да, да, да.
5: Тут еще какие-то особенности надо учитывать, потому что просто демографическая ситуация понятна.
6: Нет, ну, слушай, можно какую-то логику попытаться вычислить, там, да, но для этого нужно знать там и городские привычки, и средние зарплаты, там, и все остальное. Вот, ну, наверное, кто-нибудь когда-нибудь проведет такое исследование.
5: Я тоже.
6: Москва, понятно, почему больше.
5: Все, тут даже вопросов нет.
6: Тут даже ничего исследовать не надо.
5: Да, а вот за пределами это интересно, конечно, как автомобилизация связана, ну, с жизнью, да, с стилем жизни людей в разных регионах. Да. Сергей Васильевич пишет: мне однажды залезла крыса под капот, сама не сдохла, но половину проводки перегрызла.
6: Ну, вот это вот очень печальная история, конечно.
5: Оксана лайфхаком делится. Чтобы уменьшить вероятность нахождения живности в или под автомобилем, надо открыть авто, легонько ударить по капоту. Обычно животное старается убежать, особенно актуально в зиму. Ну, напугать.
6: Ну, даже. Кстати, да, да, да. Какой-то звук громкий должен быть. Но хотя, опять же, вы же двери открываете, закрываете, когда садитесь в автомобиль.
5: Ну, кто-то вот тихонечко это делает. Жалко дверь. А вот по капоту постучал, ну, ты хотя бы это вызвал.
6: Когда открываешь машину, центральный замок срабатывает, в принципе, уже какой-то звук посторонний появляется. Но, наверное, по капоту, наверное, да, это самый эффективный способ.
5: Спасибо. На всякий случай выгоняйте кого-нибудь. Как-то на 10 минут оставил кошку в машине, потом полчаса ее искал и столько же времени извлекал, вспоминает Пауль Зиберт. Ну да, много всяких сложностей, механизмов и так далее, чтобы, если она под капот залезла, попробуй там. Извлеки. А еще современные машины какие-нибудь, это вообще, наверное, ужас.
6: Ну, очень много скрытых разных полостей, о которых ты даже не догадываешься. Да.
5: Где, попробуй еще, узнай, где она там спряталась. Нет, время у нас закончилось. Не будем, мы, наверное, на понедельник перенесем про самые надежные в эксплуатации седаны. Мы с тобой про кроссоверы проговорили, как таксисты оценивают самые надежные кроссоверы. Теперь есть такая же, ну, такие же мнения, да, по седанам. И вот как раз в понедельник мы это
6: понятно,
5: с тобой
6: что там Лада, обсудим. Там
5: нет,
6: других быть не может.
5: Нет, просто. Нет, там ни одной Лады.
6: Ты наговариваешь.
5: Это не я, это таксопарки наговаривают. Ни одной Лады там не встречается. Поэтому вот тебе размышления на выходные, но сегодня пятница.
6: Да, сегодня пятница, поэтому ищите бензин, не переживайте, самое главное, и не пейте за рулем.
5: Спасибо большое. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идершову до понедельника.
6: Ну, за топливо.
3: Макс Авто. Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. По случаю начала нового учебного года в Ельцин-центре проводят дни открытых дверей для детей и подростков. Они пройдут в эту субботу и в следующую, то есть 29 августа и 5 сентября. В детском центре 18+, завтра с полудня и до 14 часов проводят экскурсии по центру, знакомят с педагогами и рассказывают о развивающих программах. Но главной частью события станут открытые образовательные занятия и творческие мастер-классы. «Тайна третьей планеты», например, это экспресс-путешествие сквозь эпохи, где юные исследователи раскроют секреты нашей планеты и создадут мини-макет Земли. На мастерской глиняных чудес дети сделают талисман из глины. Архитектурный код – это архитектурный практикум, на котором участники работают в 3D-программе. Есть также курс занятий «Путь художника», где можно освоить технику быстрого рисунка, и мастер-класс «Цветные сказки». Он посвящен Японии, и своими руками дети создадут миниатюрный сад камней. Благодаря экспресс-формату занятий можно будет попробовать все вышеперечисленное. Начало завтра в 12 часов, 5 сентября в 14 часов. Вход свободный по регистрации.
0: Мастер-классы.
7: А в День знаний 1 сентября в Ельцин-центр приглашают школьников и их родителей на интерактивный IT-фестиваль. Специалисты школы программистов и сотрудники музея Бориса Ельцина расскажут о современных технологиях, а дети и подростки от 8 до 18 лет смогут попробовать себя в разных профессиях и разобраться, как создаются игры, сайты и другие цифровые продукты. Все желающие смогут попробовать себя в роли разработчика игр, программиста, веб-дизайнера, аналитика, специалиста по кибербезопасности, тестировщика и инженера-робототехника. Также в списке практических заданий – программирование, логические задачи и шифры, VR-игра, управление роборукой и прочее. На стенде музея Бориса Ельцина можно будет увидеть истоки современного цифрового мира и прикоснуться к ожившим технологиям 90-х. Отдельно будет работать лекторий, причем как для детей, так и для родителей. Начало 1 сентября в 13 часов. Вход свободный по регистрации.
0: Кроме того...
7: И возвращаясь к событиям этой недели, завтра же в Ельцин-центре проводят ярмарку на Стилобате. Выходные в городе, люди делают город. С полудня и в течение всего дня будет работать книжная ярмарка от магазина «Петровский», виниловый маркет, гаражная распродажа одежды и аксессуаров, а также пройдут мастер-классы, встречи и экскурсии. Так, скажем, с 12 часов в программе «Мастер-класс по уличным танцам». Участие бесплатное по регистрации. В 13 часов и в 15:30 анонсируются экскурсии Надежды Елизаровой-Бурлаковой «Город у воды. Прогулка по набережной городского пруда». Здесь билет стоит 700 рублей. В общем, на какие-то мастер-классы и занятия вход свободный, на другие по билетам.
0: Дискуссии.
7: В 6 часов вечера начнется дискуссия о литературе в эпоху нейросетей. Кто написал эту книгу? С участием писателя Алексея Сальникова, драматурга и главного редактора журнала «Урал» Олега Багаева и профессора кафедры литературы Педагогического университета Нины Барковской. Что происходит с литературой, когда текст может создавать не только человек? Где проходят границы между инструментом и соавтором? Что сегодня означает быть автором и меняется ли отношение к литературному произведению, если становится известно об участии в нейросети? Начало дискуссии завтра в 18 часов, вход свободный, ну а завершится ярмарка «Выходные в городе» концертом группы «Тремакаси». Это инструментальный квинтет из Екатеринбурга, играющий на стыке фанка, джаза, серфа, рока и хип-хопа. Начало концерта на Стилобате в 19 часов. Вход также свободный. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
0: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
5: 10 часов 34 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
8: Доброе утро всем.
5: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Сегодня потребуется ваша память, ваше свидетельство, ваше мнение. В том числе их собираем. И также во ВКонтакте началась трансляция. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Попробуйте.
8: Лето еще не кончилось, но открываешь новости и чувствуется дыхание зимы. Сразу же несколько пабликов новостных пишут о том, что екатеринбуржцы массово скупают билеты на Щелкунчика.
5: Да? Новый год уже.
8: Урал, опера, балет. Там ведется продажа и очень активно. Два показа в день в конце декабря. 31-го, правда, один только показ утренний. Ну, там, как обычно, утро-вечер, утро-вечер. И пишут о том, что, казалось бы, еще 4 месяца впереди, но как раскупаются билеты. Правда, я зашла, посмотрела. Действительно, большая часть билетов раскуплена. То есть смотрю план зала, практически все куплено. Но вот смотри, например, 30 декабря. 30 декабря, давайте на вечер все-таки.
5: Давай. Ну, самый популярный.
8: Партер еще есть кое-какой. 20 тысяч рублей.
5: Сколько?
8: За 20 тысяч рублей за билет в партере. Есть чуть-чуть подальше за билет 12 или 15 тысяч рублей. Кое-где, 8 тысяч рублей, знаешь, разрозненные места для одиночек. Ну, просто рядом уже все купили, кто мог. И где-то по одному месту осталось 8 тысяч рублей. То есть считаем, чтобы пойти, например, просто вдвоем, я уже не говорю про большую семью, про детей, вдвоем.
5: Если минимум в партер, 16.
8: Это минимум, и то, знаешь, уже практически нигде нет.
5: Да, там по
8: нет.
5: одному, то есть если сидеть не вместе.
8: А так, например, 40 тысяч рублей. Посидеть так, чтобы хорошие места в партере, все-таки зал не новенький.
5: Новый год.
8: Да, там. Новый год, да, но тем не менее, конечно, много вопросов. С одной стороны, это здоровая прагматичная позиция, но если люди могут платить, если на это можно заработать, почему бы и нет? А с другой стороны, конечно, понимаешь, это не гастрольный спектакль, это не то, что, ой, вы знаете, нам нужно столько... Такую перевозку, такую логистику, декорации перевозить, все это людям платить, конечно, и оркестру, и
5: размещать,
8: танцовщикам,
5: и все остальное,
8: и гостинице.
5: Аренда.
8: Поэтому поймите нас, пожалуйста, почему такие дорогие билеты.
5: Речь а тут наше все родное, чай не Канье Уэст.
8: Конечно, конечно, все-таки это желание заработать, с одной стороны, оно понятное, с другой стороны, очень грустно, что на любимый балет
5: а
8: многие
5: как же доступность
8: не
5: культуры?
8: Смогут.
5: Вот об этом всем нам говорят.
8: Потому что из важнейших искусств, нет, цирк. не только цирк, я про кино, все-таки в Петербурге подошли к концу съемки фильма «Щелкунчик», где главную мужскую роль играет Марк Эйдельштейн, там играет Светлана Ходченкова, например, режиссер Феликс Умаров, если кто-то смотрел «Пророка», историю Александра Пушкина с Юрой Борисовым, так вот режиссер тот самый, и там такая театральная история, это не... совсем-совсем по литисточнику. Там, с одной стороны, в одном мире зритель наблюдает за тем, как Чайковский создает балет, а в другом оказывается внутри фантазии, где оживают персонажи сказки Гофмана.
5: То есть все-таки про балет, а не про сказку
8: Гофмана.
5: Про театр, да.
8: Вот этот суровый оскал капитализма, шоу-бизнеса, конфликт между там, артистической элитой и теми, кто работает за сценой. Там, кстати... Светлана Ходченкова играет, собственно, руководителя труппы.
5: Ой-ой.
8: Да, такая слегка злая, строгая фея.
5: Интересно, сколько будут стоить билеты. Это шутка, конечно, будет стоить столько, сколько они обычно стоят.
8: Это кино всего лишь. Это кино, и премьера еще не скоро. 1 января, пишут, 28-го года.
5: 28-го? О, ну так еще люди успеют на балет насмотреться по таким диким ценам. Кстати, понятно, почему у нас люди подписываются на музыкальные сервисы. Свердловская область 4-е место занимает по подпискам на музыку, потому что 40 тысяч платить как-то, ну, не всегда хочется. Поэтому подписка дешевле, и люди слушают музыку.
8: Послушай Чайковского.
5: Ну, хотя бы Чайковского так на стриминге послушать. Ну, действительно, больше всего после Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области у нас подписываются.
8: Но эта история уже давно не только про музыку, конечно. Вот Ирен справедливо, мне кажется, нам пишет.
5: Так, сейчас найду парад тщеславия. Неужели ничего другого красивого нет в мире культуры? Я готова Кармен, Сюиту круглогодично смотреть. Щелкунчик – один из прекрасных балетов, которых множество. Дело вкуса.
8: Это традиция, новогодняя традиция, как салат оливье для многих, только салат оливье слегка дешевле.
5: Доступен большинству граждан Российской Федерации.
8: Выбор – дело каждого. И про выборы мы сейчас... поговорим. Сегодня областной суд примет решение по иску ЛДПР с требованием снять яблоко с выборов в региональный парламент. Заседание начнется, вот смотрю, уже через 20 минут в 11 утра. А накануне в ЛДПР объяснили, почему-то они хотят так неистово снять яблоко с выборов в ЗАГС Собрания Свердловской области. И, собственно, объяснил Андрей Бургарт, который баллотируется в наше ЗАГС Собрание и в Госдуму от Свердловской области. В общем, ну давай, подсоцитируй.
5: Ну хорошо, по 66. Я вчера с ним тоже говорил. Примерно то же самое он мне сказал после так называемых дебатов. Так вот, зачем ЛДПР понадобилось снимать яблоко с выборов в Заксобрание Свердловской области? Был вопрос от журналистки, от Дарьи Александровича на 66. Ответ. Мой пост, который вы прочли, достаточно ясно отражает позицию по этому вопросу. В конкретном случае мы с вами понимаем, что яблоко червивое. Любые граждане и патриоты России должны срывать покровы с предателей, которые маскируются под демократов, либо говорят тезисы, которые, по нашему мнению, ориентированы исключительно на то, чтобы наша страна проиграла в СВО. Ну и дальше понятно,
8: мне что... Мне так нравится формулировка «мы с вами понимаем», причем говорить понимаем, это Даша Александрович, конечно, я не знаю, какие у нее глаза в этот момент были, ну ладно.
5: Это указание сверху или личное решение ЛДПР, спрашивает Дарья.
8: Вот самое интересное.
5: Почему вот раньше эта Родина выступала в качестве того, кто снимал яблоко в разных регионах, подавал иски, по крайней мере. Ответ. Мы с другими партиями не консультируемся и не коммуницируем по этому поводу. Это позиция, которой мы придерживаемся. Во всем остальном будет разбираться суд. Юридическую оценку нарушением даст суд. Но мы смотрим на этот вопрос шире. Это наши непосредственные принципиальные политические противники.
8: Да, понятно, сколько слов. В общем, смысл в том, что господин Бургарт заявил в интервью, что мы не получали указаний сверху.
5: Не было.
8: Не получали.
5: Да. Все сами, потому что противники, правда, вот то, что это не совсем здоровая политическая конкуренция, он как-то обходит вот этот вот вопрос, потому что, ну, боритесь в политическом поле, в конце, для этого выборы и существуют. Убедите людей, что яблоко, они такие нехорошие, они ваши политические противники, ну и победите. Также должно быть.
8: Ну, в яблоке, как мы уже рассказывали, заметили, что, например, в Калининградской области иск об отмене регистрации списка яблока подали коммунисты России. Это у нас первый раз в Свердловской области парламентская партия подала. А там, в общем, малыши подавали коммунисты. Не только Родина, вот в Калининграде коммунисты. И заметили, что в виске прямо формулировки буквально под копирку. Ну, а так, конечно, инициатива исключительно.
5: Нет, конечно, да. Ну, просто Родину у нас сняли раньше.
8: Партию
5: Родина из списков исключили в законодательное собрание раньше, чем они успели подать иск против яблока, видимо.
8: Да, может быть, но кто-то должен из списка подать. Единая Россия нет, Справедливая тоже почему-то не захотела, видимо, и другие тоже парламентские, даже новые люди. Казалось бы, доперчивые. В общем,
5: как раз противники прямые, наверное, конкуренты, если говорить о конкуренции.
8: Да, но тем не менее, они не поступили, но ЛДПР оказались самыми принципиальными, видимо, да?
5: Да, абсолютно.
8: Еще новость утренняя. Может быть, вам срочно понадобилась какая-то информационная справка с утра, и вы попробовали зайти в Википедию. Ну что, получилось? У меня нет. Первое, что я сделала, когда проснулась, я увидела новость о том, что в России пользователи массово жалуются на недоступность Википедии. При этом оцените формулировку многих средств массовой информации. При этом с помощью иных способов сайт продолжает работать. Имеется в виду способы обхода блокировки. Первым, по-моему, сообщил телеграм-канал Мэш, потом все стали заходить в Википедию безрезультатно. Во всяком случае, у меня не получилось.
5: Я попытался сначала зайти просто в Википедию, а потом по запросу. Ну, прям Бажов, думаю. О, забил Бажова. Я Бажова забил, нажимаю, не работает, сайт недоступен. Никак не получается.
8: Напишите, кстати, вы, во-первых, у вас открывается или нет просто без всяких средств обхода. И вообще, вы пользуетесь Википедией? Или, например, вы высокомерно поднимаете левую бровь и говорите, нет, ну что это за информация, которую нужно постоянно перепроверять?
5: Я в библиотеку пойду.
8: Да, книжки. Кто-то сегодня уже в ВКонтакте, в комментариях к этим новостям написал, ходите просто в библиотеки.
5: Да, с утра вот проснулся, выпил кофейку
8: вместо
5: и в библиотеку.
8: Вместо работы пошел в библиотеку. Напишите нам, пользуетесь ли вы Википедией.
5: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте.
8: На данный момент, к этой минуте, никаких объяснений от Роскомнадзора, от каких-то российских интернет-провайдерах, что, может быть, ведутся технические работы, или какие-то аварии случились, или вводятся ограничения, о которых давным-давно говорилось, пока никакой информации нет, все гадают, хотя, знаете ли, много разных сообщений на эту тему было, например, такой российский клон Википедии, называют так, Руниверсалис, опубликовал, например, когда-то в своем канале, это было, по-моему, несколько месяцев назад, ну, скажем так, сигнал. Нет, не донос, а сигнал на Википедию из-за инструкции по обходу блокировок. И эту кампанию поддержал, например, депутат на тот момент, поддержал Антон Горелкин. Он заявил, что проект может быть заблокирован в Российской Федерации. Ну, потому что там прямо была страница с руководством, что делать, если Википедию заблокируют. И так далее. И подробности. И поэтому Горелкин поддержал и, в общем, согласился, что да, нужно.
5: Ну, давно разговоры идут о том, что Википедию надо заменить какой-нибудь нормальной энциклопедией.
8: Нормальной. Вот, например, да. Владимир Мединский еще в феврале предлагал скопипастить статьи из Википедии на портал «Знания Вики». Сказал, что на портале 22 тысячи статей, например, на «Знания Вики», а Википедии, как говорится, не с...

0: ехидно комментировать. Надо же, а у нас в Нидерландах все
1: есть
0: хорошо.
1: Есть наша нидерландская страна, Википедия, вполне
0: так,
1: себе
0: так, что нам вы
1: работает.
0: Пишете, мы почитаем ваши
1: Ирен
0: комментарии.
1: Ирен сообщает, что не открывается серьезная инфа, конечно, старые справочники, вся остальная для меня годится из Википедии. Пауль Зиберт, биографические данные, дата и место рождения и смерти в Вики вполне достоверны. Кстати, там еще ударение есть, в чем полезна Википедия, что иногда некоторые фамилии и имена.
0: Это правда, географические всякие.
1: Да, ну там много всяких штук, они берут из нормальных справок. Справочников, ударения и даты действительно рождения, смерти, но какие-то вот такие элементарные факты, фактологию там, в принципе, отражают нормально. Википедия открывается, Оксана, но она за границей. Пользуюсь редко для первичного копания информации.
0: Да что, в Турции вы за границей, значит, и у вас открывается Википедия. Вот это неожиданно.
1: Неожиданность, да. Но я, кстати, советую большей части не отечественной Википедией пользоваться, а какой-нибудь иностранной. Потому что там побольше информации. Ну, опять же, у меня темы специфические, которые меня интересуют.
0: А у кого не специфические темы, ну, видимо, какие-то другие.
1: Ну, написано же, что вот из Турции открывается, значит, открывается и с помощью других каких-то инструментов, как было написано в новостях.
0: Да, к другим темам мы перейдем. Например, на встречу 1 сентября Минпросвещение предлагает приглашать участников СВО, и не только их, на школьные линейки. РИА Новости ознакомилась с методическими рекомендациями Министерства просвещения и какие рекомендации по приглашению гостей на линейки там есть.
1: Ну вот все правильно. Участники СВО, которые ранее учились в этих школах, должны быть приглашены или могут быть приглашены. Кроме того, вот этот список прекрасный. Ведомство предлагает звать ветеранов, граждан с госнаградами, представителей национально-культурных автономий, успешных выпускников прошлых лет и родителей из разных этнических групп с напутствиями о дружбе и взаимоуважениями.
0: Главное, родители, не просто родители, а родители из разных этнических
1: групп. Да, которые должны обращаться ко всем, кто на линейке стоит.
0: Вот здесь только не хватает желательно в национальных костюмах.
1: Да, могут прийти, у нас любят некоторые ходить так. В программу советуют линеек включить выступление директора, почетных гостей, первоклассников,
0: 11-классников. Это понятно. Мы про все-таки гостей вот этих школьных линеек, которые пройдут 1 сентября. Интерактив. Дамы и господа, кого из известных людей вы бы пригласили на школьную линейку вашего ребенка? Вот просто имя и фамилию. Кого вы бы хотели видеть, чтобы человек вышел, чтобы произнес напутствие, и вам стало бы так хорошо на душе? Может быть, сами с удовольствием бы пришли, его послушали на эту школьную линейку? Напишите нам.
1: +7 908 909 104 5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, ваши предложения тоже. Фантазируйте, в конце концов. Почему?
0: Фантазируйте. Я, конечно, хотела бы увидеть, может быть, список каких-то местных деятелей. Я понимаю, что поедут чиновники и депутаты. Да, особенно в преддверии выборов. Они прямо вот массово поедут.
1: У них разнарядки каждый год. Есть распределение по школам. Сюда едет мэр, например.
0: Хотя, может быть, кого-то из чиновников и депутатов действующих вы бы с удовольствием пригласили сами. Почему нет? В общем, напишите нам. Открываю сегодня внезапно сайт парка сказов. Это такой тематический парк в Воромиле. И там есть раздел. Не знаю, насколько он нов, может быть, только 1 сентября опубликовали, может быть, раньше был оригинальный сценарий на 1 сентября, торжественная линейка в школе. Вот такой там раздел на сайте. Понятно, что они приглашают после линеек к себе рекламу двигателя прогресса, но что до этого, до приглашения? Нет, там про гостей сказано и не представителей национально-культурных автономий. Хочешь, почитаю?
1: Ну, хозяйка Медной горы?
0: Не, вот не, почти, но хозяйки здесь не упомянуто.
1: Поскакушка?
0: Нет. Итак, слушайте, на школьную линейку могут прийти Буратино, Мальвина, Незнайка вместе с друзьями из солнечного города, вы бы еще Чиполлино пригласили, двое из Ларца, вот
1: вау,
0: это классно, и другие персонажи. Герои должны хорошо знать текст выступления и быть одетыми в сказочные костюмы. Дети не терпят фальши, кстати говоря, да? Поэтому на торжественную линейку лучше пригласить профессиональных актеров из ТЮЗа, театр юного зрителя. Вот кого нужно. Они выразительно прочитают стихи, красиво танец исполнят, никаких заминок во время выступления не возникнет.
1: Вот это правильный подход. То есть должен быть ведущий, профессиональный. Не обязательно из ТЮЗа, не обязательно вот этот. У нас целый...
0: Двое из Ларца.
1: К ним Вовка должен предлагаться. Вы за меня еще пальцы загибать будете? Говорю, да. Вот это вот, мне кажется, прекрасное начало 1 сентября.

0: было бы, про искусственный интеллект и все остальное. Ирина желает Маска, Дурова и прочих успешных и неординарных гостей на линейке на 1 сентября. Ну, люди успешные. Ну, на всех не хватит таких вот людей, которые как Маск и Дуров.
1: Дуров,
0: Дуров,
1: да?
0: Который у нас
1: вообще-то в перечне.
0: Перечне экстремистов-террористов.
1: Да, Ирен, вы как-то не вовремя вспомнили про этого человека. В общем, если какие-то идеи будут, то пишите.
0: А вот есть еще. Оксана Пиштеба пригласила Дмитрия Нагиева. Ему есть что сказать про учение и развитие. Он профессионал. Многие школьники посмотрят на него, как на образец разных граней жизни. Там слишком много разных граней, мне кажется.
1: Очень дорого. Мастер-класс по актерскому мастерству, извините за тавтологию, который он проводит за рубежом, это дорого. Или он выйдет к микрофону и скажет: «Дима дома». Все, повернется и уйдет. Главное на школьной линейке что помнить, о чем учителям в том числе, что надо сдерживать эмоции, которые могут переполнять, и мы сейчас исключительно про лексику. Переносимся в Курганскую область, где губернатор Вадим Шумков объявил о разработке мер по борьбе с матом. Нет, не среди учителей, а среди несовершеннолетних, то есть учеников.
0: Да, он дал поручение разработать комплексную программу по борьбе со сквернословием среди несовершеннолетних и написал у себя в социальных сетях: «Мы не все святы, иной раз в нештатных ситуациях крепкое словцо срывается с языка в отношении тех, кто утратил нормальную способность слушать и слышать обычную речь. Но сквернословие – это очень плохо. Втройне плохо, когда этим грешат дети. К сожалению, случается слышать матерную брань от ребятишек, занимающихся в школах и СПО. Поручил правительству разработать комплекс мер по планомерному искоренению этого зла в среде несовершеннолетних».
1: Там, знаете, еще такая фраза: «Давайте поработаем над очищением нашей речи вместе. Дорогу осилит идущий». Просто я себе представила, Паша, собрать совещание по разработке дорожной карты по нецензурной лексике.
0: Вот бы стенограмму почитать полную.
1: Раз дорожная карта, значит, извините, без пешего эротического никак не обойтись.
0: Да. Вот стенограмма без всяких купюр была бы опубликована, это было бы очень занятно.
1: Слушай, в волгоградском издании АИФ «Аргументов и фактов» большая статья про штрафы за мат, что любопытно, с примерами из Екатеринбурга, что Екатеринбург — это прямо пример в части инициатив.
0: У нас разговаривают об этом.
1: Вот слушай, дай почитаю. В Екатеринбурге местные депутаты и просто жители решили бороться с матом. Люди признаются, что устали терпеть засилие нецензурной лексики всюду: на улицах, в супермаркетах, общественном транспорте. Депутаты Гордумы, пишет АИФ Волгоград со ссылкой на АИФ Урал, намерены депутаты Думы Екатеринбурга увеличить штраф за нецензурную ругань до 3 и даже до 7 тысяч рублей, потому что, по их мнению, существующие штрафы от 500 до 2500 никого не пугают. Ну, помните инициативу в том числе да. Анны Гурарии, которая подняла одна из первых эту тему в городе. Вот, причем волгоградский АИФ цитирует Анну: «Только за прошлый год, говорила она, в Екатеринбурге выписали около 7500 штрафов за мат в общественных местах. Речь идет не о СМИ и о рекламе, а об обычных жизненных ситуациях». Цитируют коллеги волгоградские интервью, которые Анна давала нашей радиостанции.
0: Но надо напомнить, что все-таки эти штрафы, они входят пакетно в хулиганство. То есть хулиганство и использование нецензурной лексики публично, они приравниваются друг к другу, и там сложно разделить.
1: Волгоградские коллеги пошли по разным ученым в том числе. Угу. И вот один из этих ученых, Валерий Супрун, доктор филологических наук, он вспоминал, что когда-то секли розгами на площади за мат.
0: А почему бы и нет?
1: Да, например, он рассказывал о том, что были прям такие патрули, в том числе и казачьи. Люди ходили и видели, выявляли, слышали, и доставали.
0: Я представляю подростков на площади 5-го года назначить день какой-нибудь рядом с днем города, чтобы было. И вот такая публичная порка подростков, которые отличились тем, что очень много матерятся.
1: Ну-ну. Следственный комитет не одобряет.
0: Я думаю, да. Не только Следственный комитет.
1: В общем, господину Шумкову на заметку такой исторический экскурс. И последнее, о чем мы с вами сегодня успеем поговорить, но здесь прямо ваше сообщение необходимо. любопытная тема. Россияне назвали самые желанные деликатесы из детства. Да просто какие-то блюда назвали. Опрос был проведен, о котором пишет издание «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки наборов еды с рецептами Elementary. Mm-hmm. Кажется, так называется.
0: Elementary, mm-hmm. наверное.
1: Ну, там может быть. Странно, этот сервис. Неважно. Опросили людей. И что сказали люди? Самые любимые блюда из детства. Перед тем, как ты расскажешь, конечно, вопрос. Ваше самое-самое любимое блюдо, такое прям ностальгическое из детства.
0: Которое ассоциируется, да, с детством.
1: Да.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Разделили на сладкие и несладкие блюда. Из несладких блюд первое место заняла пицца из школьной столовой. Больше 25% ее выбрали.
1: Они кого опрашивали? Зумеров
0: вот
1: опрашивали.
0: Вот я тоже, каких спит, как пицца в столовой. Ну, то есть, это вот толстое тесто, много майонеза, колбаса, соленые огурчики.
1: Да,
0: вот
1: даже маринованные, да,
0: маринованные, может быть, маринованные, там разные, маринованные, дешевые, чуть-чуть сыру, вот эта томатная паста и копченая колбаса вот часто, ну, может быть, вареная.
1: Кто-то вспоминает и понимает, что все-таки люблю.
0: А потом это перешло, кстати, в обычную кухню. Вот такая пицца, ну, когда вот люди сами делали пиццу, вот это толстое тесто. На втором месте домашние пельмени. На третьем молочная каша. Молочная каша. Люди.
1: Может быть, просто кто-то ассоциацию с детством вспоминает, детский сад. Но не все любили, конечно.
0: Абсолютно.
1: Это...
0: Так вот, есть еще и сладкие сладости. Компот из сухофруктов и свежих ягод. Шоколадная колбаса. Пирожное, картошка. Это то же самое, по-моему, нет?
1: Ну, ладно. Нет.
0: Шоколадная колбаса и картошка.
1: Да,
0: они
1: это примерно... разные.
0: Ну, ладно,
1: разные
0: хорошо.
1: Деликатесы.
0: Конфеты барбариска, пломбир в вафельном стаканчике. Жевательная резинка еще отдельно
1: турбо
0: идет.
1: Турбо кто-то
0: да,
1: вспомнил.
0: Турбо, конечно. Лафис. Причем разные возраста, естественно, по-разному говорят. 46-50 лет – это турбо. Это вот совсем-совсем старенькие вспоминатели. А 36-45 – это как раз лав-из. А у более молодого поколения хуба-буба является самым главным продуктом из этой категории.
1: Самые-самые ностальгические блюда из детства для вас. Вот можно даже одно написать, нам прямо пакетами шлют. Например,
0: да, да,
1: Пауль
0: да.
1: Зиберт, сгущенка и гоголь-моголь.
0: Ух ты,
1: скучаете
0: да,
1: по этому блюду?
0: А почему нет? Он был популярен, это блюдо было популярно.
1: Да.
0: Мороженое, шоколад, колбаса. Сейчас из этого списка только шоколад покупаю, пишет РМ. Кстати, я сейчас вспомнил сосиски и сардельки. Когда-то были
1: такие
0: вкусные.
1: Слушайте, ну вы продукты вспоминаете, а мы прямо блюда какие-то, которые, возможно, в ваших семьях готовили или в школе, где вы учились, тоже
0: кстати,
1: готовили.
0: Да, тут отмечают, что большинство все-таки связывает свое детство не с какой-то школой, не с пиццей, а именно с домом, с бабушками, с дедушками,
1: и вот
0: домашней
1: здесь
0: кухней.
1: Оксана совершенно точно пишет. Это связано наверняка с семьей и с теми, может быть, заведениями общепита, которые давным-давно закрылись.
0: Итак, шоколадный торт «Мишка Олимпийский», торт медовый с курагой и помадкой.
1: Может быть, «Медео».
0: Может, «Медео», да, кстати. Торт «Рахмат» с клюквой, видимо, безе и орехом. Все они из кафе и столовых ушли вместе с ними. С этими кафе и столовыми.
1: Но для многих это все-таки не про еду история, это про история про семью, про людей, которых, может быть, уже очень давно с нами нет, и поэтому, в принципе, любые воспоминания о той еде из детства...
0: Вот бабушка, да, это...
1: Они прямо как выстрел в сердце, и для людей это очень дорогие воспоминания, воспоминания об истории их семьи. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Доброе утро. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти 2 россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известного российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Самолет с сообщением Санкт-Петербург-Тбилиси подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На высоте около 10 500 метров сработала сигнализация «Пожар в багажном отсеке». Экипаж включил систему пожаротушения, запросил посадку в ближайшем аэропорту. На борту находились 99 пассажиров, никто не пострадал, следов возгорания не обнаружили. Летный инцидент произошел с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Азимут», пишет газета.ру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев, расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов и 13 школ. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
3: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Камерный театр Объединенного музея писателей Урала открывает на следующей неделе новый театральный сезон, но не в родном здании, а на площадке окружного дома офицеров. В камерном театре начинается ремонт, а в студии «Радиофорум» директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова. Ирина Викторовна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: А я так понимаю, что ремонт продлится 2 года и, соответственно, откроется в сезоне 2027-2028 года. Аккурат к 30-летию камерного.
6: Немножко хочу вас поправить, поскольку мы сейчас переехали в наш новый дом на год, все-таки не на два, а на год.
5: Коммерсант писал, что 2 года.
6: Вот, коммерсант сильно ошибается. Вот, не дай бог, чтобы это затянулось на 2 года. Вообще, по планам и по нашим соглашениям с компаниями, которые строят, строительными компаниями, ремонт продлится 1 год. И поскольку мы переехали, нашли такую совершенно уникальную площадку Дома офицеров, то сейчас мы хотели бы называться Большим камерным театром, потому что у нас появилась большая сцена и появился большой зал. Зал, на самом деле, если взять и партер, и балкон, 850 мест.
5: Но это как раз и был один из вопросов из зала. На сколько там у вас?
6: 150, переехать в зал на... На самом деле зал уникальный в Доме офицеров. Он делится на балкон 400 мест и партер 450. Вот. Мы рассчитываем, что все-таки будем работать со зрителем, который придет в партер. И это будет, я думаю, 300-400 человек. Это было было бы идеально для нас. Мы немножечко, чуть-чуть раздвинем границы, там, где это возможно, в декорациях наших спектаклей. И там прекрасная акустика, вообще здание уникальное, потрясающее. И мы уже сейчас там работали во время войны. В 1941 году открылся Дом офицеров, и во время войны там выступал Марк Бернес, выступал Леонид Утесов. Представляете, какие выдающиеся для России люди. И нам, конечно, хотелось бы тоже сделать такие экскурсии, которые бы рассказывали нашим зрителям, нашим посетителям, рассказывали бы историю, легендарную историю Дома офицеров и тех людей, которые вот работали именно на сцене.
5: Подождите, и... а есть же уже экскурсии. Есть... Свои хотите делать?
6: Да.
5: Есть потрясающие
6: там
5: экскурсии.
6: Там есть, я знаю, там есть две экскурсии, они по архитектуре. А мы сделаем свою экскурсию по людям искусства. Это театр, это музыканты. То есть мы сделаем такую непохожую свою авторскую экскурсию и будем показывать ее в связи со спектаклями. Поэтому я думаю, что мы никому вообще не помешаем и найдем, конечно же, свою нишу. И думаю, что это еще, так сказать, расширит те знания, ту информацию и сформирует новые какие-то эмоции по отношению к Дому офицеров, потому что, мне кажется, он немножко так незаслуженно подзабыт, незаслуженно, может быть, не так посещаем, хотя он и ремонт требуется, и так далее, и так далее. Ну, в общем, мы планируем, что мы хотели бы претендовать на партер 400 мест. Вот. И очень важно нам сохранить все наши спектакли. Мы их очень любим, мы ими очень дорожим. Сохранить всех артистов наших замечательных, преданно служащих, талантливо служащих в нашем театре. И прийти через год, прийти с новыми силами в обновленный наш камерный театр. Вот. Но архитектура в камерном театре не будет нарушена. Останется тот же удивительный потолок. Останутся те же стены. Там только требуется, конечно, укрепить наши люстры уникальные, замечательные. Все их помнят и все ими восторгаются. Заменить наши керамические цоколи в люстрах, чтобы они все светились и давали тот магический яркий свет, который был изначально. В последнее время мы не могли, потому что только вкручиваем лампочку, она тут же гаснет, потому что цоколи изжили себя. Поменяются кресла, поменяется планшет сцены, будет новое оборудование сценическое, будет свет. Новый свет, новый звук. И мне кажется, это будет вообще замечательно. Такое будет удивительное обновление и удобство и для наших зрителей. И, может быть, те звуковые, световые ямы, которые иногда существуют в зале камерного театра, они будут ликвидированы, и отовсюду будет и видно, и слышно, и чувственно.
5: Еще два уточняющих вопроса, да, связанных с переездом. Окружной дом офицеров. Все в том же «Коммерсанте» сообщался бюджет ремонта 119 миллионов, причем это сложение трех бюджетов: федерального, областного, муниципального. Так ли?
6: Уточню. На самом деле это примерно так. Но у нас нет бюджета пока, и он только намечается. Бюджет, который должен пойти на свет и звук и на механооборудование сцены. Но и город, и область пообещали, что все это будет. Иначе смысла нет в ремонте, если не делать, извините, оборудование сценическое, звуковое и оборудование света, то, в общем-то, ремонт, ну, он бессмысленен. Это же только, так сказать, внешний лоск, и все.
5: И еще такой момент. Ну, зрительный зал в окружном доме офицеров на 300, 350, 400 мест. Он, конечно, атмосферный, все понятно, но ведь еще существует сцена, она там тоже явно больше, чем в камерном театре. То есть как-то будут спектакли, какие-то изменения в них вносить режиссеры? У вас много приглашенных режиссеров ставили в последние годы?
6: Да, последние годы у нас только и работают приглашенные режиссеры. Вот с 2020 года работают только приглашенные режиссеры. Это и Дмитрий Зимин наш, это Николай Владимирович Калида наш, наши гении. А это, конечно, Петербург, это, конечно, Москва. В прошлом году мы пригласили из Серова, теперь он снова, мы его вернули в большой город, Сысоев, Александр Сысоев, вот ученик Николая Владимировича Калиды.
5: А он там возглавлял даже в Серове?
6: Да.
5: Главным режиссером был?
6: Да. Вот. Последняя премьера у нас была 1 и 3 июля. Это по Кристиану Смеццо «Дом» с спектакль называется, а пьеса называется «Дом, поглощаемый тьмой». И приезжает Алексей Янковский, приезжает с тем, чтобы вот этот спектакль перенести со сцены камерного, сделать его органичным на сцене Дома офицеров. И я думаю, что это получится, потому что всегда есть понимание, можно кулисами сокращать сцену, можно декорациями. То есть существует на самом деле несколько способов и методов для того, чтобы трансформировать сценическое пространство. И я помню, в 2019 году мы приехали в Симферополь на гастроли в Русский драматический театр имени Луначарского. Там была просто огромная сцена, как в Большом театре. А у нас, и мы привезли из камерного два спектакля. Но приехал художник Саша Храмцов из Петербурга, прилетел и сократил, и помог нам вообще вот организовать из большой сцены камерную сцену. И это было прекрасно. То есть, и это тоже было очень органично, это было очень здорово, и мне кажется, качество спектакля нисколько не пострадало. Поэтому я надеюсь, что в данном случае, если где-то нам будет очень сложно... У нас вообще есть пара спектаклей, которые мы не можем перенести.
5: Это
6: вот,
5: какие?
6: Это вот, например, спектакль по Горькому «Дети солнца».
5: Угу. Это Морозов?
6: Это, да, спектакль Антона Морозова. Мы за него получали главную премию, лучший спектакль, премия «Браво». Но поскольку он вписывается прямо в портал сценический, и мы никак, мы даже нас приглашали на фестиваль в Москву «Горький плюс», и мы нигде не могли найти такой же размер, такую же сцену. Поэтому этот спектакль, к сожалению, будет пока у нас
5: на стопе.
6: На стопе, да. Вот новое слово для меня, на стопе. Я бы сказала, будет отдыхать и ждать своего звездного часа нового. Но на стопе тоже хорошо, мне нравится.
5: А второй какой спектакль?
6: А второй пока похоже, что того же Антона Морозова, спектакль «Ермаковы лебеди», потому что он тоже, ну, такой камерный. Там мы сделали такие высокие стены. Такой белый спектакль. Знаете, как «Лебединый пух».
5: Я знаю, его я видела.
6: Вот, да, поэтому вот пока мы не придумали, но вдруг приедет
5: Антон
6: Морозов и как-то нам поможет это сделать, как-то так его гармонично вписать на сцену Дома офицеров, что мы его сможем играть. Я тоже на это очень рассчитываю и надеюсь, потому что хочется, чтобы все спектакли, особенно последние, работали.
5: Ну и давайте тогда еще скажем, что 2 сентября в окружном доме офицеров на новой площадке над пропастью Варжи идет спектакль 3-го «Дама с собачкой», 4-го «Серебряная копытца», а нет, вру, «Серебряная копытца» в Музее литературной жизни Урала 20 века.
6: Да-да-да.
5: То есть и вот, да, это уже тот момент, что те спектакли, которые идут в музеях Объединенного музея писателей Урала, это и музей Решетникова, они там остаются, они уже в августе идут.
6: На самом деле это немножко другой такой проект, театр плюс музей, и у нас буквально в каждом музее есть спектакли. Вот, мы их ставим для того, чтобы, во-первых, больше поставить, больше вовлечь писателей Урала в том числе, потому что все-таки у нас литература Урала, уральских писателей, поэтому, конечно, прежде всего это писатели Урала. Это «Ковер-самолет», новая постановка, моноспектакль, удивительный, потрясающий, по Крапивину, он идет у нас в музее 20 века, а в музее 19 века у нас там не совсем уральские идут писатели, Гарин Михайловский «Орхидея» и «Человеческий голос» Жана Кокто. Кокто, хочется сказать. А вот в музее в Почтовом подворье там идет у нас спектакль «Горный царь». Он идет по «Мамину Сибиряку» по двум рассказам. Тоже очень интересный спектакль. И мы готовимся...
5: А это же вообще сегодня. «Горный царь» сегодня.
6: Да, да, да.
5: Угу. И завтра.
6: И хочу вам сказать, что да, мы открываем продажи. И, наверное, в течение недели все раскупается. То есть вообще люди полюбили этот формат театра в музее. Очень полюбили. Во-первых, это еще более камерно. Вот понимаете, еще более более камерно, еще более иммерсивно. Глаза в глаза, как в той старой советской песенке, глаза в глаза, губы в губы. И, видимо, вот это такое близкое, такое невероятное расстояние к актеру, ты как будто вот просто участник этого спектакля. Оно, видимо, людей очень сильно завораживает, подкупает. И, в общем, люди приходят с удовольствием на эти наши спектакли. Вот. У нас есть очень хороший спектакль «Сны о Лапландии» по «Снежной королеве» Андерсена. Очень хороший спектакль. Единственное, что пока нам немножко трудновато его куда-то приспособить. Но, как правило, если он не в своих декорациях идет у нас на сцене камерного театра.
5: А он совсем вот, камерный. Он же
6: он совсем, да. Сидит. Там такой чум Лапланки. И мы думаем все-таки, что он у нас будет чаще идти в музее Бажова на Чапаева 11, нежели вот на сцене Дома офицеров. Мне кажется, он слишком камерный для сцены Дома офицеров.
5: Ну, это вообще очень в духе последнего времени, вот эти вот модные тенденции новомодные. Театр в музее, целые программы выделяются грантовые. Я была тут на Интермузее в этом году, и спектакль, ну, «Красный фонарь», который привозил.
6: Который был у нас 3 года назад победителем, получил гран-при на нашем фестивале свой. Вот, и это тоже театральный музей в Петербурге. Но это было немножко позже, чем мы начали. Мы начали немножко пораньше, наверное.
5: С пандемией.
6: С 2020 года у нас идут эти проекты.
5: И не так давно привозили тоже в музее Решетникова же.
6: Да, да. И это Потанинский, да, «Потерянный». Это Вологодский музей. Они выиграли грант Потанина и привозили вот этот спектакль. Он прошел у нас в музее Решетникова на конюшне.
5: Да.
6: И очень любопытный спектакль. Но на самом деле у нас тоже есть спектакль, который поставлен на средства гранта Потанина. Это у нас музей Бажова в Сесерте по «Мамину сибиряку». Да, да. Театр, проект называется «Театр на огороде». Он у нас 3 года назад. И мы эту историю очень успешно, так сказать, продолжаем. Башка. И тоже очень красивая история в деревне, вот в этом, не в деревне, в селе. Вообще, а раньше там же называли, в Сесерском заводе, в Весьма-Шайтановском заводе. То есть раньше же не было у нас ни сел, ни деревень, были заводы, там и люди жили.
5: Так и города тоже из заводов начинались.
6: И точно.
5: В центре «Эрмитаж Урал» тоже на Потанинский грант идет вот об эвакуации «Эрмитажа» сюда, в Свердловск, в годы войны. Это я просто вот замечу. А возвращаясь к афише камерного театра, фестиваль свой, фестиваль моноспектаклей и дуэтов с 22 по 27 сентября уже в 8-й раз пройдет в Екатеринбурге. Ну, на этот раз, получается, на площадке окружного дома офицеров и еще на нескольких площадках. Это и Кледа театр, и Колизей, и ЦСД. Предлагаю о программе этого фестиваля поговорить подробнее. В этом году особенность заключается в том, что не отбирали новые спектакли, а это сливочные сливки прошлых лет. И несколько премьер. Я предлагаю идти по афише. Вот прямо 22 сентября в Доме офицеров моноспектакль Армена Кушкяна «Давид Сосунский» по мотивам народного армянского эпоса в постановке Нарине Григорян, которую екатеринбургские театралы знают по спектаклю
6: «Буйволица».
5: Да.
6: Да, это специальный гость, потому что в Ереване есть совершенно уникальный фестиваль моноспектаклей, он называется «Армона», и тоже они приглашают со всей страны, и там бывают и из Грузии, и из других стран и европейских, Сербия, Болгария там бывает, и, конечно, из России. И хочу сказать, что очень мощный такой фестиваль. Директор этого фестиваля Марианна Мхитарян, вот она как раз привозит, была продюсером спектакля «Давид Сосунский». Это армянский эпос, это такой спектакль совершенно потрясающий, уникальный. Я его видела премьеру в театре Фрунзика Мкрчана. Хоть фамилию выговорила с трудом, но на самом деле невероятно люблю этого артиста потрясающего. И театр сделали очень уютный, теплый, в самом центре Еревана. А Давид, Армен Кушкян, ведущий артист Национального Ереванского театра. И вот они создали Нарине Григорян, сделала такой спектакль, моноспектакль «Давид Сосунский». На мой взгляд, совершенно уникальный, потрясающий. Там и режиссерская работа уникальная, и актерская просто мощная, как сам герой.
5: Я правильно же понимаю, что там актер играет 13 ролей или сколько-то около того, плюс-минус, и мгновенно переключается вот этот вот прием удивительный. Пару раз всего лишь удавалось мне такое видеть в театре. Олег Семенович Лаевский как-то привозил палату номер 6 в постановке Праудина Петербургского театра «Балтийский дом», и там один актер играл всех пациентов палаты номер 6, всех сумасшедших. Это было феноменально просто.
6: Ну, я думаю, что здесь не столько роли, сколько сюжеты. Он работает с сюжетами. Армен Кушкян работает с сюжетами. И эти сюжеты все-таки это армянский эпос. Ну, можно и так сказать, но это зависит от восприятия, потому что у нас тоже есть «Голубая комната», где два артиста работают совершенно... Вот они делают 10 сюжетов. По Дэвиду Хейру, когда-то, который написал эту пьесу для Николь Кидман, наши вот вдвоем работают с этим, и мне кажется, невероятно удачно. И, кстати, в сентябре два последних спектакля, потому что у нас закончился договор об авторских правах, и печально, но будем прощаться с этим спектаклем, потому что, таковы сейчас жизненные обстоятельства и условия. Поэтому всех приглашаю, особенно спектакль будет на армянском языке. Мы, конечно, всем выдадим синопсисы, все прочитают про что и как. Но я считаю, что такие спектакли, они могут потерять некий такой национальный колорит, если они будут в переводе играться. И мне кажется, что очень правильно, что мы будем этот спектакль смотреть на армянском языке, но все будет понятно абсолютно.
5: То есть там не перевод, вот как бывает?
6: Нет, мы дадим листочки, можно прочитать заранее это вот буквально одна страничка, и все абсолютно станет понятно. Мне кажется, вот я иногда в нашей опере смотрю и очень сильно отвлекаюсь. И не потому, что я не знаю, там, допустим, сюжет, или просто вот этот огонек, он как-то отвлекает тебя. Ну, может, это я только такая на самом деле. Ну, в общем, у нас будет синопсис. Каждый, всяк входящий, получит этот листочек, прочитает, и ему все будет понятно. Он будет только наслаждаться увиденным, услышанным и будет эмоционально, так сказать, уже с героем.
5: Если двигаться дальше, то «Петрополь», часть первая, «Шинель» Саровского театра драмы, это 23 сентября в театре «Кукол».
6: Да.
5: Это по петербургским повестям Гоголя.
6: Это «Шинель». Это на самом деле по повести «Шинель». И у нас на самом деле это спектакль в прошлом году получил гран-при. У нас такая была традиция, что спектакль, получивший гран-при, на следующий год является нашим хедлайнером, нашим гостем. И спектакль этот открывает наш фестиваль. Так что специальный гость, сначала специальный гость, потом, значит,
5: открытие
6: все-таки 23-го, да. Вот «Петрополь».
5: А там что-то особенное будет на открытии?
6: На открытии, что будет на открытии? Во-первых, я думаю, что несколько слов приветственных от мужей города и, может быть, области. И праздничное настроение, предвкушение впереди идущего, предстоящего фестиваля. Дальше вот такой будет небольшой фуршет.
5: Вот. Движемся дальше, потому что время-то, я смотрю, у нас убегает стремительно. Далее, 24 сентября, три спектакля аж из Нижнего Новгорода. И все они с актрисой Натальей Кузнецовой.
6: Да. Все три спектакля с актрисой Натальей Кузнецовой. И мы уже знаем, один и тот же режиссер Александр Ряпин. И мы знаем эту актрису, потому что она уже дважды была по нашему приглашению со спектаклем «Говорит Москва». Это переписка дочери Иосифа Виссарионовича со Светланой Аллилуевой. И на самом деле, мне кажется, невероятно важной, потому что в свете нынешних, так сказать, событий пересмотрение ценностей, пересмотрение подходов, пересмотрение вкладов определенных, стратегий, в том числе и по отношению к Сталину. И мне кажется, это очень важный такой спектакль. Играет она его просто...
1: Потрясающе.
6: Да, можем сказать, и потрясающе, и очень выверенно, и настолько проникаешься, что равнодушным остаться просто нельзя. Потом у нас есть такой спектакль...
1: «Запев Мадонны».
6: «Запев Мадонны» и «Спиннинги». Это места, это север России, это архангельские места, это места Федора Абрамова, писателя, да.
1: По его произведению.
6: Да, по его произведению. Это не по его произведению.
1: Ну, по нескольким.
6: «Запев Мадонны» и «Спиннинги». Это такая история не связанная. Я просто хочу сказать, что это тот север, который... У нас же несколько было писателей, деревенщиков, да? А так вот, Федор Абрамов как раз был таким писателем. И это был край, самый, вот, наверное, край. Архангельск, Пинега. Это север. Это тот север, где жил и рос, и вырос Михаил Ломоносов. Это все те же места. И вот эта история Мадонны, то есть на самом деле женщины, которая пешком буквально пришла в большой город Петербург, и ее история жизни. Как она рассказана? Причем этому спектаклю, если я вам сейчас скажу, я сделала такое исключение, потому что когда-то я его увидела в афише и говорю: «Наташа, что-то я не знаю этого спектакля у тебя». Ой, говорит, да кой ему 25 лет. Я говорю: «Можешь мне его прислать?» Она мне его присылает, я его пересматриваю несколько раз и понимаю, что он настолько современный, он настолько не утратил своей ни актуальности, ни свежести, ни подачи. Очень хорошо и свежо смотрелся. Я говорю: «А можно тебя пригласить, Сеть?» Она говорит: «С удовольствием». И, в общем, мы позвали. И в этом году мы снова зовем, потому что спектакль на самом деле очень приглянулся нашим зрителям. И хочется еще раз его показать. И в этом году Наталья Кузнецова и Александр Рябцев представят нам новую постановку. И это спектакль «Небесный топер».
1: А это о чем? Что у вас?
6: Это история музыканта, такого необычного, своеобычного. Я бы не хотела упоминать слово «фрик», но хотелось бы сказать, что...
1: Чудаковатый
6: такой, знаете, своеобычный человек, который, может быть, не от мира сего. Вот эта история. То есть она, девочка, будет играть мальчика. И мне кажется, у нее это получается. Она просто актриса с таким широченным, огромным диапазоном возможностей. И она поющая, она невероятно пластичная. Пластичная как... артистически и телесно, и эмоционально у нее удивительный диапазон. Поэтому я думаю, что мы ее там даже не узнаем, настолько там она преображается, перевоплощается. И это такая история, которую я вживую не видела. Видела небольшой отрывочек. Поэтому не буду сейчас много об этом говорить. Просто всех зову, кто полюбил. У нас есть уже зрители, которые ждут только спектакли с Натальей Кузнецовой. Поэтому всех приглашаю, потому что это будет новый, совершенно уникальный, ни на что не похожий спектакль «Небесный топер».
1: Это недавняя премьера?
6: Да. Это буквально...
1: Ценную информацию.
6: Вот, даже года...
1: от «Запева Мадонны»,
6: да,
1: которому уже много,
6: да,
1: лет.
6: Да, да, да, да. Это очень свежий спектакль.
1: Угу. Ну, и тогда уж, вот немного отклоняясь от афиши, да, и хронологии событий, не могу не вспомнить Георгия Эабадзе, который сколько раз уже привозили его спектакль «Я, бабушка» или «Коя Иларион», только в камерный театр. Его еще привозили в Верхнюю Пышму и... куда его только не привозили, и в Щелкунчик, по-моему, театр балета. На этот раз Георгий Эабадзе приезжает с премьерой, которую он анонсировал еще, мне кажется, года 4 назад. «Маяковский, послушайте». Георгий Эабадзе, кстати, тоже там перевоплощается и Зурико, и бабушку, и учителей, и собаку Мураду. По-моему, я раза 3 на нем была. Ну, еще бы
6: ходила. Это правда. Тексты Надара Думбадзе, это... уникальные тексты, бессмертные тексты, полные тепла, добра, юмора. Вообще, я, конечно, была на манафесте в Перми и увидела Георгия Айабадзе, и это было, наверное, 7 лет назад. И я тогда была совершенно им потрясена, увидев этот спектакль.
5: Бабушку.
6: Бабушку. Да, по Надару Думбадзе. Попросила его, говорю, я вас уже заранее приглашаю на наш фестиваль. Вот. И с тех пор мы на фестивале показали и стали, и более того, поскольку он учился у нас
5: в Екатеринбургском
6: театральном институте, и здесь живет его мама, и вы знаете, как-то удивительным образом сложилось так, что он может, ну, раз в 3 месяца мы точно привозим бабушку, и очень давно, 5 лет назад, он говорит, я делаю Маяковского, я говорю. И я каждый раз по приезде у него спрашиваю, Георгий, где же Маяковский? Говорит, ну вот работы много. Он работает в 2 театрах. Он востребованный московский, теперь уже большой артист. Вот. И когда в прошлом году он сказал, я готов, я говорю, ну давайте, приезжайте, давайте сделаем у нас премьеру, а потом еще сделаем премьеру на фестивале свой. И на самом деле мы посмотрели, вот что делает настоящий артист, когда готовится к роли. Вот он музыкально, он человек очень музыкальный, он играет на гитаре, он поющий, но он не играл на фортепиано, он научился играть, он выучил. Играет на очень хорошем уровне, то есть у него, он музицирует на сцене, он поет, он читает стихи, он перевоплощается. И я хочу сказать, что... И мне нравится, что этот спектакль не похож на его предыдущий «Я, бабушка Илико и Илларион». И мне это невероятно симпатично, поэтому всех приглашаю, потому что это Георгий, это наш большой друг. Друг в большом смысле этого слова. Он и друг камерного театра, и друг Екатеринбурга, потому что, ну, сейчас, правда...
5: У него здесь много друзей.
6: У него здесь много друзей, у него здесь преподаватели, которых он приглашает, нежно с ними общается, всегда, ну, очень широкой души и такой очень добрый, нежный, талантливый человек. Просто с ним общаться одно удовольствие.
5: Всех... Он был у нас в студии, кстати.
6: Да, ну вот видите, замечательно. Угу. Всех приглашаю на спектакль Маяковский, но уже за рамками фестиваля свой мы покажем еще раз спектакль «Я, бабушка Илико и Илларион». Да, конечно. Вот. А надо посмотреть на сайте, посмотреть нашу афишу. Да. 28-го?
5: 28 сентября. Уже на сцене окружного дома офицеров.
6: Да, уже на сцене окружного дома офицеров.
5: Ага, ну да. Вот. Фестиваль до 27 сентября.
6: Да.
5: А 28-го?
6: 28-го мы начинаем свою обыденную жизнь, угу, согласно нашей афише. Я бы еще, если позволите, Ирина,
5: да,
6: я бы еще раз сказала,
5: давайте
6: что у нас есть 2 спектакля, которые у нас были в свое время лучшими на нашем фестивале. Это спектакль, который пройдет на сцене Коляда театра. Это спектакль «Между небом и землей жаворонок вьется». Это постановка и пьеса Николая Владимировича, и постановка Николая Владимировича. Играет там Олег Ягодин и Константин Итунин. Очень нежная история, трогательная, неоднозначная. И мне кажется, она все еще в репертуаре. Ну, не так часто, может быть, идет. Это в малом зале, поэтому торопитесь, покупайте билеты в Коляда театр, потому что малый зал, он совсем крохотный в Коляда театре. Я вас всех приглашаю, потому что эта история остается очень трогательной, очень современной, потому что всегда человек стоит перед выбором, всегда человек в каких-то сомнениях, думающий, мыслящий человек. Это всегда такой разговор с сердцем, разговор по душам. И всех зову на этот спектакль. И еще у нас есть спектакль «Магазин». Он идет у Антона Бутакова в Центре современной драматургии. Не могу подсказать адрес. Я знаю визуально, где. Вот, но все знают, кто ходит к Бутакову в Центр современной драматургии. Это спектакль Дмитрия Зимина по пьесе из известного уже теперь драматурга Алжаса Жайнайдарова «Магазин». Пьеса очень тревожная, очень острая, очень печальная. Но на самом деле таково время, пьеса нашего времени, такого очень разного, очень тревожного, неоднозначного. И сделана она невероятно интересно, как это делал всегда Дмитрий Зимин. Его постановки всегда отличались какой-то особенной духовностью, особым таким смыслом и особой духоподъемностью. Поэтому всех зову, покупайте билеты, приходите в Центр современной драматургии, потому что там тоже зал небольшой,
5: да,
6: а пьеса потрясающая, постановка удивительная.
5: Мы назвали три спектакля, включая «Дом» Алексея Янковского, это екатеринбургских театров, и, может быть, поговорим еще о тех спектаклях, которые вот так же в афише 8-го фестиваля свой. Например, дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» из Москвы. Спектакль «Геройские анекдоты».
6: Да, это один из первых наших фестивальных победителей. Это история такая очень любопытная, она больше даже кукольная, но при этом надо приходить смотреть. Если честно сказать, вот я готова пересматривать этот спектакль, потому что вот как-то в деталях, честно могу сказать, что не помню, но эмоционально, вот знаете, что-то запоминаешь в деталях, а что-то запоминаешь эмоционально, да? Вот эмоционально он произвел какое-то удивительное впечатление детства, доброты, открытости, мастерства. Могу сказать о спектакле «Нади Кубайлат». Это спектакль «Капитал», который, мне кажется...
5: Это вообще удивительный.
6: Вы знаете, да, практически на сегодняшний день все билеты уже проданы на этот спектакль. Если они есть, то я вас прямо зову-зову, потому что это уникальное такое решение по «Капиталу» Карла Маркса. Вот, огромное, большое, серьезное произведение. Вот, и вдруг такой шаржево-гротескное, философско-гротескное, философско-шаржевое, с долей юмора и с долей серьезности. Вообще, как мы воспринимаем вот эту систему капитализации, систему вот этого подхода капитала Маркса. Вы знаете, очень интересный спектакль, очень интересно решен. Вообще Надя Кубайлат такой режиссер отдельно стоящий, тоже своеобычный. Вот. И мне кажется, что такого, я, по крайней мере, сколько мы пересмотрели спектакли, нам, знаете, первый год 55 прислали, а в последние годы уже больше 400 заявок. Мы насмотрелись, насмотренность, конечно, колоссальная, моноспектаклей и дуэтов. Вот таких... Вот он сразу, вот его видно, что он особо стоящий, что он очень качественно сделан, что он настолько смыслово любопытный, он не безупречный в том смысле, что хочется и на этот вопрос ответить, и на то. Прибавочная стоимость, что в результате, где капитализация. На самом деле, вот надо приходить и смотреть, потому что спектакль особенный.
5: Перепроизводство там разные.
6: Конечно, все, что решал в «Капитале» Карл Маркс, то вот все эти глобальные вопросы, основные вопросы, они вот поднимаются актером в спектакле «Капитал».
5: Это камерный театр «Среда-21», город Москва.
6: Город Москва, да.
5: Гран-при фестиваля «Свой» 22-го года.
6: 22-го года, вот видите,
5: а
6: да.
5: А анекдоты геройские?
6: 19-й год. Я и говорю, что это один из первых, потому что первый фестиваль у нас был как раз спектакль Алексея Янковского «Идущая за предел» по Сэмюэлю Беккету. Это был спектакль из это была Елена Спирина, театр «За» из Финляндии. Они теперь там уже работают постоянно. И это была удивительная какая-то история, тоже философская. И если говорить об участии, вот мы свой спектакль выставляем, спектакль «Дом». И я уже вам говорила, что это по Кристиану Сметсу, что это... Хочу сразу сказать, чтобы... Или люди должны поискать в интернете и прочитать эту пьесу. Пьеса называется «Дом, поглощаемый тьмой». И он идет около 3 часов. И мне не хочется, так сказать, вводить в заблуждение зрителей, которые придут. Это не развлекательность. Это глубокая философская такая притча. И она кажется немножко и мрачноватой, и трагической. Но дело в том, что когда в конце врывается в этот дом свет, любовь и доброта и надежда, то ты понимаешь, что как бы ни было в жизни тяжело, безнадежно, темно и беспросветно и неразрешимо, то всегда должна оставаться вера на то светлое, то счастливое, что может в твоей жизни в самый последний момент появиться. И это такое решение и драматурга Кристиана Смеца, и нашего режиссера. И у нас играет потрясающая актриса. Мы пригласили заслуженную артистку из театра драмы Марина Савинова. Она просто гигант, она потрясающая. Она просто сразила меня на повал. И думаю, что зрители тоже. И актриса камерного театра Анастасия Иванова тоже в дуэте просто великолепно. Поэтому вот серьезно к этому спектаклю нужно очень серьезно. Угу. Еще один спектакль у нас есть. Он такой сборничек. Он такой из театра «Вспышка» города Красноярска.
1: Вот. «Случай в лесу».
6: «Случай в лесу», да. «Случай в лесу». Там, конечно, очень много ненормативной лексики. Я хочу сразу об этом сказать и предупредить. Но мы ставим, так сказать, гриф 18+. И когда родители иногда... Да он все знает. Да давайте... Вот все-таки хочу сказать, не тратьте деньги, не портите себе, так сказать, настроение. Надо приходить взрослым людям, потому что, ну, это такая история, она вызывает и смех, и слезы, и любовь, и очень любопытное решение. Актер совершенно потрясающий. Вот он теперь перешел из театра «Вспышки» в Красноярске. Он теперь работает у нас в театре «Глобус» в Новосибирске. Станислав Ленецкий. Вот. Но когда шла речь о том, кого пригласить, я сразу подумала об этом спектакле, потому что его мы не сильно пообщались, потому что актер очень торопился на спектакль, и он буквально после спектакля сразу сел в самолет и улетел в Красноярск.
5: Вот. И, слушайте, мы невозможное, можно сказать, совершили. У нас остался последний спектакль, если я все правильно понимаю. Это единственный детский в афише этого года. «Едят ли ведьмы своих внуков?»
6: Да, это спектакль приезжал к нам в прошлом году из Алтая. Он был у нас в театре «Коляда» в малом зале. Это вообще история происходит на столе. Mm-hmm. Вот. Эта история смешная. Вот, несмотря на название, она очень смешная, она очень забавная. Она, там можно смотреть и детям, и взрослым, и бабушкам, и внукам. И она, вы знаете, она удивительно светлая. Мы ее взяли, потому что вот в доме горят огни из окон, в доме происходит ничего страшного, никакой крови, никаких ужасов, ни страшилок. Вот, в доме сказочная, прелестная, интересная, добрая обстановка. И спектакль небольшой, но если вы захотите необычным спектаклем порадовать себя и своих детей, милости просим. Там тоже все очень у нас сжато, потому что спектакль очень маленький. Он происходит прямо на столе.
5: Это «Коляда» театра.
6: Это в «Коляда», да, в малом зале «Коляда» театра.
5: И последний, вот буквально последний вопрос. «Красный фонарь» — мой еще один любимый спектакль, да, который тоже получал гран-при фестиваля свой. Когда-нибудь еще вы привезете на гастроли?
6: Я думаю, что привезем, тем более они еще один спектакль сделали. Вообще мы их приглашали, они хотели, но дело в том, что у них мальчишки же играют, и Ваня Капорин, и Максим, вот, они играют в крупных петербургских театрах, вот, поэтому... К сожалению, у них вот совпало их расписание, совпало с расписанием с датами нашего фестиваля «Свой», поэтому они не смогли приехать. А на самом деле мы бы с удовольствием, потому что вообще эта история директора первых императорских театров, господина Теликовского, она уникальна, и она, главное, подана совершенно потрясающе, совершенно необычно, очень современно. Вот, может быть, так и нужно историю подавать, чтобы она была тебе интересна, чтобы она запала тебе в душу и захотелось об этом узнать еще больше и больше, правда?
5: Да, если будет такая возможность, если нужно куда-то вот написать, ну вот по просьбам зрителей.
6: Да, да, хорошо.
5: Раньше письма писали на телевидении.
6: Да, да, да, хорошо, договорились.
5: Да, билеты еще в продаже.
6: Билеты еще в продаже на спектакли. Мы их открыли буквально 10 дней назад. Они очень бойко у нас распродаются. Поэтому билеты можно удобно приобретать онлайн. А касса камер театра, вот, находится теперь в доме офицеров на первом этаже, если кому-то вдруг удобно прийти, если вдруг кому-то будет по пути, пожалуйста, заходите туда, наши кассиры замечательные, так сказать, влюбленные в свой камерный театр, вот, все вам расскажут, покажут и продадут, если будет что.
5: Да, но мир, как известно, несовершенен, у нас время заканчивается. В студии «Радиофорум» сегодня была в гостях директор Объединенного музея писателей Урала, куда входит и камерный театр, Ирина Евдокимова. Спасибо, что нашли время.
6: Спасибо, Ирина, за вопросы, за интерес. И мне кажется, у нас какой-то разговор интересный получился. Спасибо вам большое.
3: Интервью на 104.5 FM. «Макс Авто Плюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
0: Пишет «Коммерсант» об этом. Для контроля ценообразования на топливо классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложение по увеличению реализации таких нефтепродуктов на петербургской бирже.

0: Ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, если видите.
1: Москвы против команды «Шанхайские драконы».
2: Тебя подсадят, там, советская карательная психиатрия, что только они с тобой, так сказать, не сделают. А вот сейчас я, фея, значит, которая вылечила уже миллиард таких же брошенок, как ты. Я научу тебя всему за 5 сеансов, дам тебе 3 конкретных действия и 2 четкие инструкции.
3: То есть третий блок упоминания числительных.
2: Обязательно числительных, чтобы они показали, насколько быстрый и точный, четкий эффект будет. И вот уже ты легкими шагами заходишь в кухню, тебя манит запах свежесваренного кофе.
3: Ой, и пошли слащавые штампы и красивая какая-то ситуация, хэппи-энд, возможно.
2: Телефон звонит, это бывший. Ты
3: он его... обязательно должен валяться в грязи у обочины.
2: Конечно. Ты его просто-напросто убрала, все, больше бывшего нет. Кофе, любимый салатик, ты записалась на курсы йоги, японского языка, рисования.
3: И купила новое платье. Санкционная причина.
2: Обязательно, обязательно. Пошла в театр и, в общем, счастливая. И тебе тут же предложили новую работу.
3: Кстати, да, и деньги появились. И деньги, Елена, конечно, Львовна, ну как, конечно, понимать, это ИИ или все-таки графоман какую-нибудь под копирку пишет?
2: Вы знаете, я уверена, что это Иван Иванович. Почему? Потому что таких текстов на разных сайтах, ну, очень много. Меняется только любимый там кофе на, предположим...
3: На запах свежеиспеченного круассана, как
2: да,
3: известно.
2: Да, да. Вот, так сказать, салатик, халатик, то есть, так сказать, меняются только вот эти детали.
3: Но это бизнес просто оперативности ради, это уже люди не делают, это делает наш с вами Иван Иванович.
2: Да, да. А еще это видно ведь по отзывам. Дальше идут
3: отзывы. Мы уже забыли про псевдоотзывы, конечно.
2: Конечно. Отзывы все взяты как будто из соцсетей или из мессенджеров. Там стоят, как правило, и у психиатра, и у клиенток совершенно одинаковые цветочки в конце. Ну, то есть они друг другу пишут.
3: Ну, такое быть может у обычных людей, все эти смайлики.
2: Нет, они абсолютно, причем каждая ставит одинаковое количество. Но это, значит, не важно. Вот я первый раз, когда почитала, я сразу занудно сказала: причастные обороты не закрыты каждый раз справа.
3: Что это означает, Елена Ивановна?
2: Ну, причастные обороты выделяются запятых справа и слева. Это называется закрыть причастные обороты.
3: Так безграмотные просто могут быть люди, ну, которые не закрывают.
2: Конечно. Ну, все-таки Иван Иванович как-то там что-то делает, но... Он все-таки следит, чтобы это было с определенной степенью грамотности, конечно.
3: А здесь но, понятно, он скорее не... ошибок не допустит, а люди допустят, или что?
2: Нет, я имею в виду, что одна и та же, поскольку гонится один и тот же алгоритм, то по всем отзывам может пойти одна и та же ошибка.
3: Ошибка, все понятно.
2: Один и тот же тип ошибки пойдет по всем отзывам.
3: Незакрытая причастие, причастное оборот.
2: Вот это даже конкретно пример. То есть я знаю сайт психолога, как бы, у которой, ну, отзывах в 30 именно справа не закрыт причастный оборот. Ну, как бы вот так.
3: А вы разбирали всю эту структуру текстов искусственного интеллекта, признаки. Но я, знаете, еще нашла вот какой признак. Иногда в начале бывает не описание плачевной ситуации, чтобы ты понял, что проблема твоя, она повторяющаяся. Да. Крючок может быть другим, чтобы читатель, читательница подумала, вот у людей вот так красиво, хорошо, и сравнила, а у меня не так, значит, со мной что-то не так, проблема. Паблик шикарно и коварно. Название паблика. Я просто скопировала. Просто перед эфиром скопировала. Текст. Давай я расскажу, панибратство, как любит мужчина. Тискает и не пускает никуда, пока не зацелует. Он не побоится пустить себя под сплетни. Оцените уровень русского языка. Под сплетни, под осуждение. Он возьмет тебя на руки и отпихнет ногой все, что...

0: волочилась следом. Если не так любит, то любит ли вообще А? То есть крючок есть, плюс еще очень смешной нерусский язык.
1: Когда добивается Иван Иванович некоторой живости, искусственно смешивая части фразеологических оборотов, а он это может. Он же, понимаете, всегда все равно живет на тех текстах, которые уже были когда-то. Он ведь не новые производит, точнее как, он производит новые тексты путем, значит, смешивания, так сказать.
0: Он производит метаанализ своими искусственными мозгами.
1: Что было в старых. Но он ведь не может породить принципиально новую, там, свежую, так сказать, метафору. Он скорее возьмет и именно смешает части фразеологических оборотов. Ну вот, как у вас сейчас было, пустить под нож или там попасть под нож, а он попасть под сплетни, да, вот, то есть он как бы может нарушать сочетаемость, да, и считать, что ой, как я хорошо там, так сказать, пошутил.
0: А иногда он имитирует безграмотность специально.
1: Да, конечно.
0: Ведь может. Искусственный интеллект также используют в рекламных пабликах обработки фотографий. Может быть, нашим слушателям и зрителям такие рекламные паблики встречались. Вот один из таких пабликов, где предлагаются
1: уберите
0: услуги.
1: Уберите мою маму, она меня позорит.
0: И нейрофотографии.
1: Ой, ужас.
0: Вот. Размещается объявление как бы от подписчика с просьбой обработать фото. Но еще, Елена Львовна, повесточка актуальная прилагается. Оцените. Итак, фотография мужчина-женщина. Было-стало. Текст. Уважаемые редакторы. Вообще запятых нет. Это имитация такой речи простого человека.
1: Да,
0: уважаемые
1: да.
0: редакторы, я участник СВО, женился на жене. О, появляется первая запятая. Все прекрасно.
1: Женился
0: на жене. Все прекрасно. Мы с ней давно вместе. Все круто, классно. Но вот на нашу роспись она оделась как содержанка. Восклицательный знак появляется. А мне надо фото отправить маме, а она в этом... Исправьте ей наряд, пожалуйста, на что-то более свадебное. Ну и фотографии нейролюдей было-стало. Здесь же вреда здоровью как таковому нет, насколько я понимаю. Действительно, предоставляют услуги по обработке фотографий. Это просто реклама. Что плохого в том, что робот написал текст, если нет вреда здоровью, как с псевдопсихологами?
1: Во-первых, вот в этих... пабликах по обработке фотографий, я на них обратила внимание после лжепсихологов. Понимаете, это, значит, не русский язык, но это с ним связано. Есть куча аморальных вещей. Просто аморальных. Когда действительно предлагается, значит, убрать маму со снимка, потому что что-то у мамы там платьице подкачало, допустим.
0: Но или... это специально делается как триггер, чтобы было обсуждение и возмущение в комментариях. Конечно, это специально
1: да, все но
0: сделано.
1: Уровень морали тех, кто пишет, настолько низкий.
0: Ну, потому что они провоцируют на низкое других людей.
1: Да, что... общая мораль читателей, она становится все ниже, ниже, ниже, потому что кто-нибудь подумает, ну хорошо, но если вот тут вот он, так сказать, отрезал, значит, родную маму или что-нибудь о ней ужасное, так сказать, написал, то, ну, значит, это как бы норма.
0: А может быть, наоборот, люди, которые живут в мире розовых пони, в парадигме «я и мои друзья», они зайдут в комментариях и увидят, а вот рядом это живет... дышит, общается. Вот оно такое.
1: Не знаю. Все это порождает впечатление твоего пребывания в постоянной грязи и как-то спускает общий твой уровень. Общий твой уровень культурных запросов, общий твой уровень, так сказать, там, ну, всего-всего-всего-всего.
0: Такие тексты порождают кризис недоверия?
1: Безусловно, безусловно. Кризис, вот, кстати, вот если вернуться к психиатрам, то мы говорим о кризисе, значит, недоверия как о серьезнейшей проблеме сейчас. Ведь, понимаете, действительно, жизнь становится все более тревожной с каждым днем. Мы это все понимаем. количество, значит, обращений к специалистам реально растет. Так, на этом фоне найти хорошего специалиста действительно очень сложно. Ну так...
0: Но ведь вы говорите сейчас о недоверии к врачам. Да. А я говорю, в принципе, не только в конкретной сфере, не только я сейчас говорю про сферу медицины, а в принципе недоверие к этому миру. Потому что один раз почитаешь текст, а потом понимаешь, так это не человек писал. А что происходит дальше?
1: Недоверие к миру, к ценностям, размывание шкалы этой самой, этих самых ценностей. Вот, допустим, значит, недоверие к науке еще как можно порождать, когда в тех же психиатрических пабликах тетенька начинает писать, какие у нее прекрасные методы, значит, вот она коуч, расстановщик, значит, у нее все ленская терапия, ленская с большой буквы, что ее зовут Лена, все дефис, значит, ленская, ну и какие-нибудь научные слова смешиваются с чем-нибудь таким, вот я у одной, кстати, весьма высокопоставленной такой тети видела через запятую после вселенской терапии гвозди. Вот просто гвозди, запятая. Когнитивно-поведенческая, так сказать, терапия. Коучинг, значит, расстановка. То есть человек берет, как бы, казалось бы, название методов, вплетает их в контекст астрологический, так скажем, вот, и тем самым, ну, конечно, подрывает доверие просто к науке.
0: Подождите, можно подорвать доверие к литературе и к языку?
1: Доверие к литературе и к языку подорвать можно. Особенно трагично, если это к языку, потому что это твоя... Первая вообще знаковая система, в которую ты погружен, и если ты еще ему будешь не доверять, ты можешь быть не погруженным там в знаковые системы религии, значит, литературы, философии и так далее. Ну, чтобы ты в языковую не был погружен, но это как-то, да?
0: Подождите, а где, все-таки где связь? Мы видим какой-то дурацкий текст, понимаем, ну, не человек писал. Как это подрывает нашу веру в язык?
1: Значит, нашу веру в язык, понимаете, подрывает постоянная, допустим, замена слов, когда правое начинает обозначать левое, черное, белое и так далее. Вот мы с вами ведь, значит, разбирали вот эти случаи, когда все начинает табуироваться.
0: Эфемизмы, несносы реконструкции.
1: Да, да. И ты понимаешь, что, например, какой-нибудь там корень «эко», да, ну вот происходит эфемизация, дальше функция, значит, рекламы вступает в силу, и вот помните пример такой, вот, кстати, можно его напомнить, мы давно это, значит, не вспоминали, «Эко-технопарк». И так назвали свалку в экологически чистейших, значит, районах Архангельской области. Это бассейн, так сказать, реки Шиис. Ну, у тебя после этого, когда ты понимаешь, что эко-технопарк – это свалка, не будет подорвано, что ли, доверие к компоненту эко, техно, да и вообще-то и парк.
0: Вот, кстати, как раз иллюстрация кризиса доверия к литературе. Случилось 2 года назад, такой практически литературный международный скандал был, когда японская писательница Ри Кудан получила престижную японскую же премию Акутагавы за свой такой, знаете, сатирическо-антиутопичный роман. Про то, как некая архитектор Сара проектирует тюрьму, где будут жить заключенные в мегакомфорте. Все действие там, в 2030 году, по-моему, происходит. Так вот, на награждении выходит она красивая и признается, что 5% текста писал тот самый Иван Иванович, уж не знаю, как он по-японски будет, искусственный интеллект. И многие просто ее за это возненавидели. Она обманула премию присудили, а оказывается, она не одна писала. Как думаете, справедливо на нее спустили собак?
1: Ну, тут не знаю насчет справедливо.
0: Ну, когда писатели, а уже чем дальше, тем больше, они используют искусственный интеллект для создания произведений.
1: Ну, в принципе, хоть кто может, и я использую искусственный интеллект.
0: Как вы используете?
1: Другое дело, что я должна далее все проверить.
0: Уже другое. Я сейчас про художественную литературу. Про проверку мы чуть позже поговорим обязательно.
1: Ну, писатель, мне кажется, что она может использовать искусственный, так сказать, интеллект для каких-то исторических справок, чтобы там что-то вот выстроить, для каких-то, может, она там пишет про животных, ей надо что-то, так сказать.
0: Ну, то есть для информации, не написания диалогов?
1: Ну, конечно, для информации. Ну, потому что если она будет писать диалоги, то это и будут диалоги современных сериалов.
0: Вот, знаете, в 22-м году еще первый такой нейророман в России вышел в соавторстве с искусственным интеллектом Павел Пепперштейн и второй автор Нейро Пепперштейн. Там 24 рассказа, половина человеку принадлежит, писателю и художнику известному, а половина его нейродвойник сочинил, который был науськан на интервью его же настоящего человека, на его другие произведения, и многие читатели... Они ознакомились с текстами, они не могли отличить одно от другого. То есть смотрите, как наловчился-то и...
1: Ну, так человечество про это знает много сотен лет. Мы прошли сколько, так сказать, этапов, когда, значит, сначала, допустим, подделывали мы драгоценные камни, потом мы стали подделывать там лекарства, подделывать, ну, вы знаете, все на свете, еду, придумали там искусственный массаж вместо естественного количества, так сказать, замен. Оно огромно, и это совершенно все закономерно. Другое дело, мы же видим реакцию. Ведь в человечестве-то наоборот все сильнее становится тяга к тому, чтобы там массаж был, так сказать, руками человека, а не машины, да? Чтобы продукты были натуральными, драгоценности настоящими.
0: Подождите, давайте, Елена Львовна, я вам сейчас текст прочитаю, а вы скажете, что думаете по поводу этого текста, хорошо? Ну, уговорила, фактически. Когда мы были новые, наше с Розой место было в середине торгового зала, на той стороне,
1: когда
0: где
1: мы
0: журнали...
1: были новые?
0: Да, на той стороне, где журнальный стол, и оттуда нам открывался вид наружу сквозь полвитрины и даже больше. Мы могли смотреть на офисных сотрудников, спешащих мимо, на такси, на бегунов, на туристов, на попрошайку, вот название и имя человека, с его собакой, на нижние этажи здания РПО. Точка. Что скажете по поводу этого текста?
1: Больше не буду его читать.
0: А вот и нет. Я тоже, когда открыла книжку, я была в недоумении, я подумала, что мне какой-то ужасный перевод достался знаменитого автора. Это Кадзо Исигура, лауреат Нобелевской премии, знаменитый британский писатель, очень... японского происхождения нет. Это «Клара и солнце», знаменитый его роман, где просто имитируется текст искусственного интеллекта. Этот робот так думает. То есть люди начинают пародировать. А потом, по мере развития этого искусственного персонажа, текст становится более осмысленным. То есть это игра такая с читателями.
1: Замечательно.
0: «Клара и солнце», очень люблю эту вещь.
1: Да, но, так сказать, то, что видно, что это не...
0: Что-то не то.
1: Литература, да, ну, там, вид наружу, например, там, когда мы были новые. То есть, ну, конечно, тут есть такие, так сказать, выражения, за которые ты цепляешься. Так, слушайте, ну, не буду называть, но у нас ведь есть с вами ужасные разочарования в живых и настоящих писателях, поэтах, которые в конце своей жизни стали писать очень плохо. Или очень плохо писали в начале своего творчества, что еще как бы нормально, да. То есть у человека много чего может произойти с психикой. Ну, значит, продолжительность жизни сейчас большая. Я, к сожалению, встречалась с тем, что хороший ученый, заболев определенной болезнью, которая связана с тем, что происходит уплощение, определенных, так скажем, зон мозга, да, он начинает писать тексты на уровне студенческой курсовой, так сказать, работы, очень аккуратной, но слабой, без полета вообще.
0: Это похоже на искусственный интеллект.
1: Да.
0: Похоже. Следует ли доверять ИИ как источнику информации, в первую очередь в сфере лингвистики?
1: Нет. Следует этим пользоваться, следует его использовать для ускорения поиска, но далее все надо проверять. То есть, конечно, допустим, представим себе, что меня спросили, от чего образовано такое-то слово. Да? У меня сейчас под рукой нет авторитетного источника. Нет словаря Александра Евгеньевича Аникина, нет словаря там, значит, Макса Фасмера или там еще чего-нибудь. Я, конечно, могу спросить у Алисы, у Ивана Ивановича, еще у кого-нибудь, значит, откуда произошло слово.
0: Но не факт, что скажет правду. Давайте
1: конечно,
0: сейчас проверим, эксперимент
1: конечно,
0: проведем. Моя Алисечка всегда со мной в студии. Какое слово будем проверять, Елена Львовна?
1: Ну вот, давайте проверим название Урала. Он топоним Урал.
0: Привет, Алиса. От чего произошло...
2: Приветствую вас от всего электронного сердца.
0: Спасибо, дорогая. Алиса, от чего произошло слово Урал?
2: Сайт whistrf.ru дает такой ответ. Урал – экономический и историко-культурный регион, сформировавшийся в составе российского государства в результате горнозаводского освоения территорий Уральских гор и Приуралья.
0: Алиса,
2: название получил
0: Алиса...
2: от имени Уральских гор.
0: Алиса, еще раз, откуда произошло, от чего произошло слово «Урал»?
2: Ответ есть на whistrf.ru.
0: Ой, все. Спасибо, все.
1: Читает она.
0: Она то же самое, она повторять сейчас будет.
1: Спросите, откуда название «Урал», может, она при таком варианте скажет.
0: Алиса, откуда произошло название «Урал»?
2: Сайт большойвопрос.ру дает такой ответ. В Википедии у происхождения слова «Урал» есть несколько версий. Одна из них – оно происходит из башкирского языка и означает «пояс». А по другой версии, название этой горы пошло из тюркского языка.
0: А что скажет доктор филологических наук Елена Березович?
1: Все это, значит, ошибочно. Тюркского языка нет, есть тюркские языки, это целая семья языков. К тюркским, значит, языкам принадлежит башкирский, да, это правильно, но считать, что это от слова «пояс», мы не можем, или опоясывать, вот как пишет Александр Стинович Матвеев, это очень хорошо подходит семантически, то есть, ну, действительно, это ведь пояс такой, ну, горная гряда, да, но это не подходит с точки зрения грамматики вот тюркских, так сказать, языков.
0: Коротко, правильный ответ-то какой?
1: Вот коротко по отношению, понимаете, в том и беда, что так же, как психику нельзя вылечить двумя точными, значит, инструкциями,
0: Ну, хотя бы одну версию.
1: Все-таки скорее из тюркских языков. Мансийская версия вот из финно-угорских языков отвергается все-таки сейчас учеными. Если из тюркских языков, то ну, более других, вероятно, версия о том, что связано с Арал, то есть мугаджары – это южный отрог, они начинаются недалеко от Аральского моря, поэтому вот такая может быть история. Или же ну, Арал, Аральское море – это море с островами, или же сам вот этот вот Арал, Урал, значит, воспринимается как остров горный, на фоне леса. Вот это более вероятно.
0: Потом мы расскажем после эфира об этом Алисе. И она сделает свои неутешительные выводы. И последнее, о чем мы успеем коротко поговорить. Это, наверное, один из самых популярных вопросов. Сможет ли ИИ полностью заменить тех, кто работает со словом? Лингвистов, писателей, журналистов, экскурсоводов, кстати. Сможет или нет?
1: Нет, конечно. Ни в коем случае. Вот я уже сказала, что нужно, во-первых, человеческое тепло. Психиатр, как ты его не научишь говорить, там, какими ходами и так далее, он должен быть исключительно эмпатичным, и умным, и теплым человеком. Без этого значит, никак.
0: Вот вы про массаж хорошо сказали. Если ручной, есть машинный.
1: Да.
0: А есть хорошая метафора у Стругацких?
1: Да, у Стругацких я очень люблю эту метафору. Она вообще показывает, ну, они гениальные люди, она показывает, как появился вообще искусственный интеллект. В моем значит, любимом произведении «Понедельник начинается в субботу» герой в последней части этой повести попадает в описанное будущее. И он замечает поначалу, что вокруг него ходят какие-то странные люди. Он смущен. То есть, допустим, идет совершенно голый мужчина, но в дымчатых очках, с усами, там, не знаю, с портфелем. Или идет совершенно голая тоже женщина, но, так сказать, у нее там яркая помада и такая-то укладка.
0: Кто не читал, в чем разгадка?
1: Значит, разгадка в том, что это берется из портрета описаний, имевшихся ранее в текстах писателей-фантастов. И это были тексты типа «Дверь открылась, на пороге стоял молодой человек с в дымчатых очках и там с таким-то портфелем». Так? Ведь текст не знает, что еще было у молодого человека. Он знает только, что у него были дымчатые очки и портфель. И мы ведь не уверены, что это такой гениальный писатель, у которого эта деталь потом выстрелит, как ружье чеховское. Мы не уверены в этом. Но дальше, когда ты опираешься только на то, что знал вот этот писатель, у тебя и ходит он голым в дымчатых очках.
0: А вы знаете, это ведь отдельный круг ада. Практически данты. Те, кто слишком-слишком рассчитывает на искусственный интеллект, может быть, и поживут неплохо, но когда-нибудь они должны испытать в полной мере. Собственно, вы описали почти по Стругацким.
1: Да, я не знаю, какой профессией они смогут, значит, владеть вот эти люди. Вот как они проживут, какая у них будет профессия? По крайней мере, не гуманитарно и не то, что связано с работой с людьми, потому что, ну вот я говорю, человеческое тепло ничего не заменит. Если ты лектор, то умение акцентировать, умение быть обаятельным, энергия, масштаб твой, как личности и так далее, тоже ничего не заменит. Артист.
0: Артисты – это все-таки игрушки. Живых мы не предадим и по-прежнему любим. Хоть и не всех. Ну что, тост в финале за то, чтобы Иван Иванович остался просто добрым помощником.
1: И не добрым помощником, конечно.
0: Все на этом. Доктор филологических наук Елена Березович в программе «Скажем так» на Радио Форум. До свидания.
3: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. По случаю начала нового учебного года в Ельцин-центре проводят Дни открытых дверей для детей и подростков. Они пройдут в эту субботу и в следующую, то есть 29 августа и 5 сентября. В детском центре

0: дату занятий можно будет попробовать все вышеперечисленное.
1: Родице. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции в этот день полагается совершать добрые дела. Нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень. Но если утром холодно, значит первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой. Пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
7: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат», которую мы делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующий музеем Эрнста Неизвестного Лев Фадеев. Лев Андреевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: А, про музей, собственно, и поговорим. Да, уникальный музей для России точно. Он единственный, и два в мире, насколько я понимаю, больше нету. То есть да. Наш и еще...
8: Первый в Швеции появился в 1989 году, а второй через четверть века открылся у нас в Екатеринбурге, в родном городе Эрнста Неизвестного.
7: При жизни еще.
8: Да, при жизни.
7: Вот как отреагировал Эрнст Неизвестный на формирование, создание своего музея здесь, в Екатеринбурге?
8: К сожалению, он не смог принять живое участие в открытии. Жил в Америке, болел, возраст уже сказался. Но в целом основная идея, она воплотилась в экспозиции. Он хотел создать не мемориальный музей, а художественный. Поэтому в центре внимания у нас оригинальные экспонаты, часть из которых он подарил музею сам.
7: Угу. Как вообще идея такая возникла? У кого и почему?
8: Вообще об этом думали, конечно, уже в 90-е, когда он сюда над масками скорби приезжал работать. Но тогда не сложилось, а уже при новой власти, при новой, так скажем, политической воле, при активном участии художников Виталия Воловича и Миши Брусиловского было принято решение открыть музей Эрнста Неизвестного.
7: Почему под крыло попал краеведческого музея?
8: На самом деле, случайность. Не знаю, насколько счастливая или нет. Вот, действительно, это художественный музей. Причем единственный художественный музей в составе, в структуре СОКМа. А остальные все музеи носят краеведческий характер. С одной стороны, это немножечко странно. С другой стороны, в этом есть своя логика, поскольку очень важен для экспозиции, вообще для понимания творчества Эрнста Неизвестного исторический компонент. Он прошел в своей жизни несколько эпох, пережил несколько политических режимов, и исторические события очень сильно повлияли на его искусство.
7: То есть это логично вписывается в краеведение?
8: В некоторой степени
7: он
8: да.
7: Он же наш?
8: Да. В некоторой степени да. Но, конечно, повторюсь, художественная составляющая для нас на первом месте.
7: Как формируется коллекция? Потому что мы понимаем, что работы Эрнста Неизвестного, они распределены по разным фондам, в том числе в Музее истории Екатеринбурга, та самая знаменитая скульптура «Свердлов знакомит Сталина с Лениным». Классический вариант, очень привлекательная вещь с точки зрения разной. И идеологической, и художественной, и так далее, и так далее. Она там, в той коллекции. Как ваша коллекция формировалась?
8: Как уже говорил, часть работ подарил сам Эрнст Неизвестный, в том числе скульптуру «Сердце Христа», одну из главных в нашей экспозиции, ей целый зал посвящен. Некоторые скульптуры были закуплены с выставки в Сингапуре, которая тогда проводилась. Часть подарили, ну, самые различные у нас были дарители, и телевизионщики, в том числе того же Орфея нам подарили. Коллекция формировалась из разных источников, в этом, наверное, и ее особая ценность, поскольку она разные грани таланта Эрнста Неизвестного раскрывает. Вот, что бы еще хотел добавить, но, к сожалению, сейчас коллекция не так быстро пополняется, как хотелось бы, но вот главная проблема, я считаю, нашего музея – это отсутствие

0: Латвии у нас в экспозиции и фондах живописных работ. Угу. Они очень дорогие, их очень сложно приобрести, тем более очень сложно определить их подлинность.
1: С этим у вас же графика есть, графика, эскизы, вот это есть.
0: Все-таки. Да, графики достаточно много. Это прежде всего тиражная графика. Угу. Серии, как афортов, так и литографий, а вот живописи нет. Хотя живопись, ну, как вы понимаете, она всегда привлекает максимально людей. Люди любят смотреть на что-то выразительное, яркое. Графика – это все-таки больше для ценителей, для узких специалистов.
1: Которые должны разбираться уже, как это все появлялось. То есть вот видеть путь, скажем так, художник.
0: Да, уже должны разбираться в нюансах творчества, какие-то определенные, да, выводы делать из того, как художник работает с линией, с плоскостью. А живопись – это больше для, так скажем, массового посетителя. Это ярко, красиво, экспрессивно. Угу. Тем более у Эрнста Неизвестного есть интересная живопись, но в основном она сейчас, конечно, в Америке.
1: А как возможно получить такую живопись? Это должны быть благотворители, которые, коллекционеры, которые, ну, хотя бы позволят экспонировать эту самую живопись в музее?
0: Ее очень мало на Урале. Поэтому получить здесь живопись для экспонирования, ну, скажем, ради временной выставки практически невозможно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то из коллекционеров проявил волю, желание, подарил музею живописную работу.
1: Призываем, призываем, товарищи коллекционеры, пожалуйста, если вам не жалко, то предоставьте такой экспонат. Про экспонаты. Главный экспонат у нас называется программа. Для вас главный экспонат в вашем музее.
0: Для меня, пожалуй, сейчас главные экспонаты – это скульптуры из серии «Власть зверя», поскольку я этой серией стал более глубоко и серьезно заниматься с точки зрения научного поиска. У нас есть несколько скульптур из этой серии. Экус, Сатир. Очень интересный провинанс у этих скульптур. Экус, например, на выставке в Крыму побывал. Сатир недавно, как один из самых важных экспонатов, показывался к 155-летию СОКМА. Очень глубокая, очень серьезная серия о духовной борьбе, о, скажем так, проблемах сложного духовного поиска. То есть это не просто какая-то экспрессия, какой-то пафос, а это уже исследование, наверное, глубин человеческой души. Эрнст Неизвестный – это все-таки во многом философ, поэтому, наверное, акцент здесь нужно делать в камерных его сериях именно на таких аспектах. Другое дело, что у него есть очень много монументов, которые, естественно, в силу их размеров в музей не попали. Вот среди монументов, наверное, одним из главных, помимо «Древа жизни», я бы назвал «Маску скорби» в Магадане.
1: Магадане именно.
0: Вот она
1: потому
0: большая,
1: что
0: да.
1: Маски скорби, они же, ну, они распространялись. У нас есть маски скорби, да? А долго шли споры или подготовка к тому, чтобы установить маски скорби на Европе, Азии. Ну, вот, вот вся эта проблема была давно освещена, скажем так, в СМИ, да? Но, тем не менее, все, все случилось. И они отличаются.
0: Да, и очень сильно. Маска скорби в Магадане – это огромный 15-метровый железобетонный монумент. В Екатеринбурге это, во-первых, не маска, а маски скорби. Да. Да, и они намного меньше, 3,5 метра. Но это, конечно, и истории разные. Угу. Магадан – это другая территория, это не граница чего-либо, а Екатеринбург – это все-таки граница Европы и Азии, поэтому здесь символическое значение монумента несколько отличается. Угу. Это такая граница, как сам Неизвестный говорил, ужаса, которую политические заключенные пересекали и уже к нормальной жизни, как правило, не возвращались. Поэтому здесь некоторая такая есть своя специфика, своя особенность. Вот. Я считаю, что и та маски важны, но все-таки магаданская маска, она больше впечатляет своим масштабом.
1: Чисто художественно.
0: И художественно, и своим масштабом. Это не просто скульптура, это архитектурное сооружение. В нее можно подняться, зайти, попасть в камеру политзаключенного из-за аутентичных предметов созданную. То есть это немного другая история. И Эрнст ведь это монументалист. То есть скульптор, который стремился всегда большие работы создавать. Поэтому, мне кажется, его все-таки оценивать нужно, ну, не считая камерные серии, это немножко другое, да, именно по крупным монументам.
1: Про философию вы сказали. Какова философия Эрнста? Потому что вот те скульптуры, которые вы перечислили, вот из природного, так сказать, цикла. Но это же про зверство, которое в человеке живет. Про вот эту вот натуральность, про зверя.
0: Да, да, про зверя. И про... Я бы вот не стал употреблять слово «инстинкты», поскольку биологи считают, что это слово неприменимо вообще к млекопитающим, так скажем. Мы все следуем поведению, основанному на выборе. Инстинкты – это больше про рептилий, там, про змей, про птицы. Они, кстати, тоже у Эрнста Неизвестного представлены. Но вот это именно история о борьбе того, что помогает человеку выжить, каких-то вот действительно звериных черт, и духовной составляющей. Эрнст Неизвестный не критикует. критикует, он не говорит, что зверь – это плохо. Зверь – это тоже компонент нашей натуры, но если ему поддаться, то можно попасть в очень сложную ситуацию и стать заложником разных негативных эмоций, таких как жадность, зависть, злость. Они могут в конечном итоге и духовную часть человеческой натуры уничтожить. Но одно без другого существовать не может. В каждом человеке сочетается и то, и другое, и нет какой-то пресловутой победы добра над злом или еще чего-то. Это вот как раз не об Эрнсте, неизвестно мне его философии. В каждом эта борьба происходит, за счет этой борьбы мы и живем.
1: Его биография связана с такой философией, потому что он прошел несколько этапов, понятно, и с одной стороны он монументалист, которого пригласили делать монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Потом Хрущев назвал его, там, не помню, как конкретно, да, но, в общем, вырождающееся искусство, вот это все, да, и так далее, и так далее. Потом все-таки работа, вот этот Свердлов, который Сталина и Ленина знакомит одно, но с 60-х начинается другое, когда он все-таки отправляется за рубеж.
0: Ну, это в 70-е годы.
1: Пытается прорваться
0: в 60-е. Манеж во многом, кстати, становится трамплином для этого. Он получает международную известность. Конечно, если мы говорим о ранних произведениях, вот Сталин, да, Ленин, Свердлов, там еще есть Яков Свердлов, призывает к вооруженному восстанию. Это ученические работы. Есть еще Федор Конь, строитель Кремля. Вообще историческая работа. Ее в Кремле, кстати, хотели поставить, но так и не поставили. Вот, это ранний
1: Почему
0: период.
1: Не поставили?
0: Ну, как-то вот не сложилось, а потом сам неизвестный даже рад был этому, сказал, что ну вот все-таки не надо было, да.
1: Мне просто, я каждый раз, когда вижу вот как раз про Свердлова, Сталина и Ленина, очень радуюсь. Это экспрессия такая, что сложно передать словами.
0: Кстати, еще при жизни Сталина работа была сделана. Ну, и сама тоже она интересная. Там есть психологические элементы в ней. То есть, Эрнст уже тогда, в общем, был Эрнстом. Хотя, конечно, да, все-таки это больше соцреализм. Но он никогда от него и не отрекался.
1: Даже, вот, я и говорю, да, что вот эти вот зверства, да, человеческой натуры и цивилизация, они в том числе проявляются в биографии, потому что он не был ни таким уж оголтелым, скажем так, оппозиционером, да, и не поддерживал, оголтело, не был лоялистом.
0: Да, то есть он диссидентом себя действительно не считал. Он говорил, я не знаю, как изменить ситуацию. Я не политик, чтобы менять режим, власть. Но я хочу просто работать, делать то, что мне нравится, и показывать это. Насколько действительно люди готовы его произведения были в Советском Союзе воспринимать, это вот другой вопрос. Может быть, и не готовы были. Вот. Но реализовался он, конечно, в полной мере уже после эмиграции, когда у него появились выставки, когда он смог дом-мастерскую построить. Тогда, наверное, действительно международная, мировая слава к нему пришла. Ну и впоследствии она уже в постсоветской России воплотилась в ряде крупных проектов, уже упоминавшиеся нами. Маски скорби, маска скорби. И не только они. Есть еще исход и возвращение в Калмыкии. Памятник шахтерам Кузбасса в Кемерово. Немало больших проектов. Вот даже если брать ближайшие наши на окрестности. Памятник Дягилеву в Перми он создал. Немногие об этом знают.
1: А вот как раз «Уральский след». Именно из-за этого музей Эрнста Неизвестного появился здесь, в Екатеринбурге. Потому что, ну, понятно, он сформировался здесь как человек. Учился, в общем-то, и художественная школа потом, или преподавал он, точнее, да, потом он поехал учиться. И вот насколько он связан именно вот с такой специфической свердловской художественной школой? Воловича вы уже упомянули, Брусиловского тоже. В чем-то же они похожи, мне кажется.
0: Да, действительно. Ну, вот тот же Волович, он вообще родился на Дальнем Востоке, там несколько лет детских провел, потом переехал сюда. Ну, как переехал? Перевезли.
1: Перевезли, да.
0: Да. Неизвестный, в отличие от того же Воловича, здесь провел все детство. Все детские годы. Он на войну отсюда ушел, собственно, когда ему уже было 18. Поэтому для него, конечно, Свердловск всегда оставался родным городом. Он приезжал сюда навещать родителей, с художниками встречался. Но так или иначе, это все-таки город детства. Это немножечко другое. Как скульптор он реализовался прежде всего в Москве. Поэтому, да, здесь его родина, и она повлияла на него бесспорно. Наверное, вот вся эта мифология уральская. Не хочется, конечно, вот, опять говорить про божество. Бажова бесконечно, да? Но они были знакомы. Бажов принимал маму Эрнста Неизвестного в Союз писателей. Очевидно, вот эта уральская мифология на его мировоззрение повлияла.
1: Ну и на художественное восприятие, вот это, на выражение. Вот тот же самый звериный, этот самый оскал человеческой природы, ну,
0: он чувствуется, да, такой след. Уральский след, конечно, немножко криминально звучит.
1: Ну ладно, уж отошли немного от этого следа.
0: Ну да, да, конечно, Урал повлиял. Он говорил, что уральские горы хочет превратить в скульптуры. Ну, это так, красивая фраза скульптора. Ну, вообще, да, вот какие-то рельефы, вот такие, да, масштабы, изгибы, изломы, они в его искусстве чувствуются. Горы – это не горы, да, но какая-то ментальность определенная, наверное, даже генетически, может быть, влияет. Хотя корни-то у него, конечно, не совсем уральские. Мама из Киевской губернии по материнской линии, туда корни уходят, по отцовской в Оренбург. То есть корни немножечко не такие уральские, там все-таки, да.
1: Ну, такие корни, они не всегда влияют. Влияет все-таки то, как человек сформировался, мне кажется.
0: Да, да, а сформировался он действительно в Свердловске и Екатеринбурге.
1: Вернемся к музею. Зачем идти в музей Эрнста Неизвестного?
0: Кто же знает?
1: Вот так вот.
0: Наверное, за каким-то...
1: Заведующий.
0: Да. За каким-то личным...
1: Вы на работу, я понимаю. Да. А вот кто решит посетить просто музей?
0: Да, ну я думаю, за каким-то личным духовным поиском. Вот как книгу мы покупаем в книжном, да, мы ведь должны ее захотеть прочитать. Мы же не просто так случайно что-то с полки берем. Вот у нас есть какая-то духовная потребность. Поэтому вот я и думаю, что я не могу за других людей вот этот момент решить. Если у них есть такая духовная потребность, они как-то готовы к восприятию творчества Эрнста Неизвестного, они должны прийти в музей. Это для них станет шагом вперед в самопознании. А вот есть люди, которые не готовы. У нас даже был случай во время экскурсии. Вот человек честно сказал, мне тяжело, я не могу. И принял решение уйти. Такое тоже бывает. Нужна определенная готовность и решительность. Не каждый, да, художник, он прост, он декоративен. Эрнст вот как раз не такой.
1: Он требует, ну, как, поскольку там философия заложена во всем этом, философия не всем дается.
0: Да, и экспрессия, переживания, которые скульптуры Эрнста Неизвестного вызывают, тоже, наверное, не всем просто воспринимать.
1: У вас, еще раз, это малые скульптурные формы
0: и графика
1: в основном.
0: Есть еще ювелирные произведения, но они просто дополняют экспозицию.
1: Архивы. Потому что музей, как мы знаем, это же не только выставочное пространство, это еще научная организация. Вот как у вас с этим, с точки зрения изучения наследия Эрнста Неизвестного?
0: У нас есть действительно электронный архив. Создана была на его основе энциклопедия Эрнста Неизвестного. То есть сейчас многим людям творчество Эрнста Неизвестного доступно стало, даже без возможности посетить музей. Это ведь инклюзивная аудитория. Не все могут прийти в музей, не все могут приехать сюда. Поэтому активная ведется работа. И самое, наверное, важное, в год столетия Эрнста Неизвестного мы наконец-то вместе, кстати, с Оренбургом издали первый крупный полномасштабный альбом, где есть и живопись, и графика, и практически все монументальные работы, и мемориальные, и ювелирные произведения, отдельный раздел. Это большая была работа, и этот альбом сейчас во многих находится в музеях, библиотеках. То есть, в принципе, по всей России, даже по всему миру, благодаря этому альбому люди могут не просто узнать об Эрнсте Неизвестном, но и самое главное его произведение посмотреть.
1: Его произведение посмотреть, вот в каком виде? Потому что мы же понимаем, есть отливки, да, есть вот разные, ну, путь, скажем так, особенно малых скульптурных форм, он довольно своеобразен, да, и где понять, вот оригинал это... Где вот сам творец палец приложил, либо это просто по отливкам.
0: Оригиналы, как правило, сам художник подписывает. Вот «Сердце Христа», уже упоминавшееся, там есть авторская подпись на самой скульптуре. Это знак качества. Конечно, есть скульптуры, которые, в принципе, изначально создаются как массовые. Вот взять Орфея. Ну, он везде. Понимаете, да,
1: и их ударят, да. В конце концов, ну как, награждают.
0: Конечно, да, и их будет отливаться еще очень-очень много. Вот, поэтому так, есть скульптуры, которые небольшим тиражом издаются. Вот серия «Власть зверя», например, издавалась каждая скульптура тиражом 9 и плюс одна авторская отливка. То есть их немного, их так вот не получится тиражировать, как Орфея, да, вот все. Это уже завершенная история. Конечно, их могут переотлить, но это уже будет...
1: Вот это будет уже не авторское. То есть то, что с вот этих вот форм, которые делал сам автор, это авторское,
0: да,
1: можно считать.
0: Да, при его жизни. Вот.
1: Авторизированы.
0: Можно так сказать. Как книга, которая при жизни автора издается, она всегда большую ценность имеет, чем какое-то переиздание. После смерти это, в принципе, любой, так скажем, библиофил, книголюб скажет. И ценность таких предметов разная. Но в то же время никто же не мешает книги переиздавать.
1: Нет, конечно.
0: Поэтому, возможно, и какие-то скульптуры будут переотлиты или какие-то монументы установлены. Да? Вот это ведь тоже вполне реально. По эскизам, по идеям, да, поставить монумент. Собственно, маски скорби, о которых мы говорили, они ведь после смерти были установлены на 12
1: лет. Окончательно, да. Ну, да. Все-таки Эрнст Неизвестный участвовал в подготовке вот этого установления.
0: Да,
1: но,
0: конечно.
1: Тем не менее...
0: Но факт завершения, факты, это уже год после его смерти.
1: Угу. А, кстати, вот 10 лет же со дня смерти случилось.
0: Да, вот буквально в августе, отметили дату.
1: Как...
0: Отметили достаточно скромно, возложили цветы, вот, провели программу, вспомнили о том, как вообще эти 10 лет мы развивались, то есть что без Эрнста Неизвестного происходило. Уже упоминавшийся мной альбом, другие издания, выставки. В принципе, очень много событий произошло. И, наверное, сейчас начинается такой уже более глубокий научный поиск в отношении искусства Эрнста Неизвестного. Раньше он воспринимался как личность, экспрессивно, больше на биографии делали акцент. Сейчас, я думаю, будет переходить фокус внимания на искусство.
1: Искусствоведческий больше будет разбор.
0: Мне кажется, да, потому что биография, это, конечно, интересно, да, но в отрыве от искусства она большой ценности не представляет. Каждый человек какую-то мифологию вокруг себя создает, но со временем, да, эта мифология уравновешивается реальным вкладом в искусство, оно значительное, вот, искусство Эрнста Неизвестного, и вклад большой. Поэтому сейчас мы стараемся на него смотреть как на часть мировой художественной культуры.
1: В музее есть что-нибудь такое уникальное? Вот музей уникален, поскольку он единственный в России, да, и второй в мире. А есть ли что-нибудь уникальное в этом музее?
0: Да, авторские отливки, сердце Христа, серия «Власть зверя». Что касается других скульптур, ну вот я бы отметил из раннего, например, Кентавресу с ребенком. Очень интересная работа, она достаточно большая для камерной скульптуры станковой. Но это раннее творчество, оно вот, например, в мире не так представлено, да, то, что он создавал в Советском Союзе. Это, я считаю, большая ценность.
1: Это вообще с ребенком, это очень
0: интересно. И тема важная,
1: да,
0: для него, да. И сама скульптура необычная, да, Кентавреса с ребенком, да, то есть там есть и изображение человеческого дитя, да, и самой Кентавресы. Очень такая экспрессивная, интересная скульптура. Вот. Много всего. Наверное, на каждом экспонате можно остановиться, что мы во время экскурсии делаем, и порассуждать, да, о его значимости вообще в творчестве Эрнста Неизвестного. Серия «Война» это тоже очень выразительно. Скульптура «Адам» – это уже религиозная тематика. О каждой, наверное, работе можно много говорить. Тут уже зависит от того, кому что интересно.
1: А вообще, вот основные темы, получается, война, вот потом вот эта двойственность человеческой натуры и религиозная тематика.
0: Да, да. Война, ну, вообще, в целом, человек, как такой главный объект исследования Эрнста Неизвестного. Человек действительно во взаимодействии с животной, звериной природой и во взаимодействии с технологиями. Вот еще тему технологии вы не назвали. То есть это ведь не просто скульптор 19 века Эрнст Неизвестный, это уже скульптор 20 века, это технологический прогресс, полет в космос, всякие бытовые изобретения. Даже уже электронная эра при нем началась. Есть у него скульптура «Электронный пророк», например. Он, конечно, эту информационную эру еще вот так затронул только частично, да, уже не смог, наверное, в полной мере ее реализовать в своем искусстве, но она у него присутствует.
1: То есть он задумался уже. Это дополнительная деталь к человеческой природе.
0: Да, да. Тем более вот тема роботов, например, очень активно развивалась в мире в 70-е, 80-е, 90-е годы. Вспомните, да, кинофраншизы, да, разные. Вот. Он все это видел. Тем более, скорее всего, он даже, может быть, в американских кинотеатрах там «Терминатора» смотрел, да. И первого, и второго он уже там жил. Может, это его вдохновляло. Вот. Поэтому... Он впитал в себя, ну, мне кажется, такой золотой фонд мировой кинофантастики. Он в себя впитал и в определенной степени выразил в своем искусстве, но только уже с добавлением таких классических канонов. Все-таки воспитанный он был на традиционном искусстве человек. Поэтому вот у него все здесь смешалось. Реализм, фантастика, различные деформации, сложные философские темы. Это вот все как раз и наполняет его творчество.
1: Ну, фактически, это вся философия второй половины 20 века. Ну, вот, вот все эти темы, которые обсуждались мировыми философами, они там и воплотились.
0: По сути, да. Ну, художник не живет в отрыве, да, от своего века. Вспомните, да, Пикассо делал сколько работ, да, на тему войны той же, да, гражданской войны в Испании. Просто у каждого это выражается по-своему. Если для Пикассо вот главным была вот эта гражданская война, испанская, его война, а то для неизвестного Великая Отечественная, соответственно.
1: Его война, потому что он там участвовал и чуть ли не погиб.
0: Да, то есть у каждого свой путь, но при этом, да, мы не можем в отрыве от цивилизации существовать. То есть смартфоны появились, они везде появились. От этого уже не уйти.
1: Про цифру и музейные технологии. Как используете цифровые технологии? Потому что, ну, сейчас музей без цифры, ну, очень редкий обходится, скажем прямо.
0: У нас есть мультимедийные экраны, ну, это уже немножко старомодно, конечно, да. Наверное, из главных достижений последних лет это создание виртуальных карт. Можно такое небольшое виртуальное путешествие по миру совершить, посмотреть, какие работы Эрнста Неизвестного есть в Европе, в России, в Америке. Вот. И все это сделать посредством именно такого путешествия. То есть выбираешь точку, открываешь, смотришь, читаешь. Некоторые люди часами сидят, изучают этот материал. Есть лента жизни, то есть тоже можно, если кому-то интересен биографический компонент, по годам прогуляться, пройтись, посмотреть фотографии. Но в целом, конечно, да, это скорее очень такая сильная информационная база, каких-то выдающихся передовых информационных технологий у нас
1: нет. А чего хотели бы?
0: Ну, не знаю, какие-то, может быть, трехмерные модели, да,
1: голограммы. Вот эти вот самые.
0: Да, но это тоже уже устарело во многих московских музеях. Уже не модно. Какого-то прорыва технологического пока нет. Буду честен, потому что, да, не хотелось бы обманывать наших посетителей.
1: Но это же затратно, скажем прямо. Это маленьких денег стоит.
0: Это затратно и, конечно, требуется большее пространство. Музей все-таки достаточно маленький.
1: Он камерный, да, вполне себе камерный. Один из, наверное, самых камерных музеев в Екатеринбурге. Вот если так вот
0: вспомнить. Ну, один из самых, да, небольших. Действительно. Два этажа,
1: но они все равно, это несколько комнат фактически получается.
0: Да, пять залов, по сути.
1: Ладно, хорошо. Технологии будут развиваться. Кого привлекаете? Кто аудитория вашего музея?
0: Аудитория разная. Большая часть, конечно, люди пожилого возраста, которые прошли все те этапы жизни, которые прошел и сам Эрнст Неизвестный. Им это интересно, они вспоминают, спрашивают. Ну, кто сейчас из молодых, например, Хрущева помнит? Вот по-честному, да?
1: Ну, совсем, ну, может, кто-то и помнит. Ну, ладно, никто.
0: Ну, так, да. Нет, кто-то вот так знает, по фотографии его, конечно, узнает, но какого-то личного переживания нет с ним связано.
1: Конечно.
0: Вот, даже с Брежневым нет. С Андроповым нет, с Черненко, да? Мало.
1: Ну, кто-то даже еще портреты видел, когда менялись, но это мало.
0: Да, то есть молодежи, наверное, интересно немножечко другое искусство, более современное. Эрнст Неизвестный уже постепенно отходит в 20 век, такого, если еще не классик, превращается, то уже в часть истории искусства. Но, конечно, мы работаем и с молодежью, есть и детские программы, и прежде всего Неизвестный интересен искусствоведам молодым, которые приходят, которые изучают его творчество, даже статьи пишут иногда, вот, поэтому какие-то проекты делают. Есть такой пласт, такой интерес, но это все-таки очень небольшая прослойка. Искусствоведов в городе не так много.
1: Факультет.
0: Да, но их в целом немного. Это несколько групп, которые многие уезжают из города. Вот. Но есть такие люди, молодежь тоже интересуется. Вот с детьми, наверное, чуть сложнее. Все-таки, опять же, скажу, да, честно, есть, конечно, там античная мифология, темы, которые можно как-то показать детям. Но все-таки Эрнст Неизвестный не для детей работы создавал. Это как, знаете, да, Достоевский тоже там не для школьников писал «Преступление и наказание».
1: «Преступление и наказание» включили в школьную программу. Об этом много кто говорит, потому что, ну, не совсем, да.
0: Особенно, когда адаптируют произведение. Я считаю, это вот не очень правильно, когда художественное произведение.
1: С другой стороны, вот эта вот идея, да, двойственности человеческой натуры, она же, например, подросткам должна быть очень понятна. Они сами по себе звери.
0: Ну, так, то есть. Но они так не считают.
1: Они так не считают. Вот и конфликт сразу нарисовывается.
0: Да, так, наверное, никто не считает. Очень трудно человеку вообще это принять и признать. Это какой-то определенный жизненный такой путь надо пройти, чтобы к этому прийти. Вот, это такое целое испытание. И человек, когда вот еще это не воспринимает, не готов к этому, он может, наоборот, это воспринять даже в штыки как-то агрессивно. То есть очень тонко нужно искусство Эрнста Неизвестного преподносить молодежной аудитории. Очень деликатно, я бы так сказал.
1: Ну, большинство искусства, так мне кажется, надо преподносить, если оно не слишком популярное. Ну, вот если мы не касаемся таких очень простых форм искусства.
0: Простых, наверное, и не бывает, но одно дело это пейзажи, да, скажем. Это немножко другой жанр. И пейзаж, наверное, любой человек может посмотреть, проникнуться грустью, радостью, какими-то эмоциями.
1: Ну, красивенько, в конце концов.
0: Да, ну, иногда и глубоко взять Саврасова, да. Но это, скажем так, допустимо для восприятия каждым человеком, да. Ну, вот что-то он поймет, что-то не поймет. А вот здесь, чтобы понять, нужно проникнуть уже в максимальную такую глубину смысла.
1: Бэкграунд еще должен быть определенный. Еще,
0: да.
1: Вот как раз, чтобы...
0: Исторический бэкграунд. Да, да, вот да. Мы про краеведение говорили.
1: Ну, и исторический, и культурный, и так далее, чтобы понять, почему именно так тот же античный миф обыгрывается, тоже нужно понимать, что там вдруг
0: поэтому
1: было.
0: Про искусствоведов как раз я и упомянул. Им проще.
1: Искусствоведы все в музей изучать Эрнста Неизвестного. Вот вы сказали, что был случай, когда люди не понимали и разворачивались и ходили, а другие случаи противоположные были, когда человек случайно попал, вау!
0: Да, конечно, это очень часто бывает. Бывает, действительно, человек просто гулял, зашел, ну или даже...
1: Дом красивый, на маршруте, который тоже красивый, в конце концов.
0: Не самый центр, да, но в принципе...
1: Ну, как не самый центр? Ну, полпред-то тут рядом. Полпред ходит, кстати.
0: Полпред тут пока еще не приходил. Да. Вот. Ну, по сравнению с тем же музеем истории Екатеринбурга, все-таки немножко в стороне. Здесь проходная улица, здесь посещаемость выше, как правило. Вот. У нас немножечко тихое место. Это Дендропарк, то есть вот такой уголок. Вот. Хотя улица уже сейчас музейная, там есть и музей Андеграунд,
1: да, там
0: и галерея есть, и, собственно, дом Поклевских Козел, это часть тоже СОКМа, Свердловского краеведческого музея. Ну, вот вы про людей спросили. Много таких, да, отзывов положительных, когда человек пришел, что-то открыл для себя. Трудно так вот в процентном соотношении это составить, сопоставить. Но больше тех, кому нравится все-таки. Я считаю, в несколько раз больше.
1: Может, такого отзыва не вспомните какого-нибудь, что больше всего зацепило из тех отзывов, когда люди приходят и говорят, да вау, я же не знал никогда, что был у нас такой Эрнст Неизвестный.
0: Ну, из забавных моментов, вот тут даже не то, что негативный отзыв, просто вспомнился комментарий двух женщин, они гуляли по музею, и вот одна другой говорит, там кто-то вот так просто проходил, я рядом тоже проходил и слышал. Вот, как бы обращаясь к Эрнсту, вот Эрнст Неизвестный, вот зачем же ты делал такие скульптуры, если ты хотел быть понятым? А там цитата, каждый художник стремится быть понятным людям.
1: Недоработочка вышла с точки зрения этих женщин. Ну, бывает, в конце концов.
0: Да, ну, может быть, со временем, да, как-то вот понимание придет. А положительный отзыв, ну, наверное, в основном отмечают глубину, качество экспозиции, вежливость персонала. То есть, вот такие вещи, им просто, ну, людям там комфортно, уютно. Они приходят и получают какую-то и дозу такую духовного обогащения, и в то же время чувствуют определенное тепло, определенный уют. У нас первый зал, например, биографический. Там многое посвящено Белли Дежур. А это как раз история о семейном бытии, о семейном уюте. Это тоже очень важный компонент формирования личности того же Эрнста Неизвестного.
1: То есть можно и найти себе укромный уголок, подумать, посидеть, и то, что называется познакомиться с современным искусством.
0: Да, то есть есть разные формы досуга, так скажем. Да?
1: Хорошо, но еще раз про музейную деятельность, скажем так, и музей современный выходит из музея и впускает в себя другие всякие пространства. Имеется в виду коллаборации с художниками, с музыкантами, с кем угодно вообще, в принципе, с театрами. Сейчас это довольно популярно. Вот у вас в этом плане что есть? Вот, и опять же, мы говорим, что про маски скорби, они за пределами Екатеринбурга. И это надо устраивать экскурсии, скажем так. Вот что-нибудь вот такое есть, как, что позволяет выйти из музея, но остаться там? Или наоборот, прийти с чем-то в музей и уже соединить внешнее и внутреннее?
0: Ну, в самом музее прежде всего, конечно, речь идет о выставках временных. То есть я считаю, что это главная задача. Человек приходит в театр, чтобы посмотреть спектакль. Uh-huh. В музей он приходит посмотреть выставку. Вот. Поэтому выставочная работа. Также работает у нас философский клуб. То есть это второе направление, лекции. Я считаю, музей должен хорошую, качественную, глубокую просветительскую uh-huh. программу иметь и вести. Все остальное, ну, театр, концерты, у нас, к сожалению, нет для этого места, пространства. Тут нужно другое. Чтобы человек послушал концерт или побывал в театре, ему нужно комфортное какое-то место, uh-huh. пространство и так далее. Сцена, в конце концов. Поэтому это все-таки не о маленьком музее история. А что касается выхода за пределы музейного пространства, то у нас много передвижных выставок, проектов крупных. Вот, например, мы в Москве делали выставку «Лица эпохи». Или в синагоге недавно проводили mm-hmm. мероприятие, посвященное Белли Дежурмами Эрнста Неизвестного. Такие мероприятия пользуются, конечно, интересом, спросом. И в городах области мы иногда показываем передвижные выставки. Вот в этом году в Асбесте, в Полевском. А самая крупная у нас прошла выставка недавно в Первоуральске. Там более 5000 человек ее посетило. Вот тоже посвященный Эрнсту Неизвестному. Вот там центр инновационный, угу. культурный.
1: Вот тот, который стоит, это шайба, которая?
0: Да, да. Угу. То есть мы тоже с ними начали в этом году сотрудничество. Там хорошая проходная очень такая зона.
1: Мы его делали туристов. Специально для вот таких мероприятий.
0: Да, то есть угу. большой поток и хорошие отзывы. Угу. Вот, поэтому так, но это наши возможности сейчас. Мы не можем за границей какие-то выставки делать, увы.
1: Наверное, и привозить.
0: И привозить. Наверное, это было бы потенциально, конечно, очень интересно, но исходим из нашего ресурса.
1: Ну, тем не менее, интерес есть, как я понимаю. То есть музей вполне себе чувствует себя хорошо.
0: Хотелось бы лучше.
1: Всем хотелось бы лучше. Это, я предполагал, что будет такой ответ. Но в нынешних ситуациях...
0: Да, но действительно, мы работаем. В целом, люди к нам идут. В общем, музей даже в сложное время развивается. Угу. Так или иначе, да. Повторюсь, мы сейчас акцент делаем на научном поиске. Мне кажется, это вот то направление, которое сейчас нужно развивать прежде всего. Те же книжные издания, они остаются в истории, угу. они способствуют популяризации. Вот, а все остальное по мере возможностей и сил.
1: Ну что ж, всех приглашаем в музей Эрнста Неизвестного. Еще раз, это улица у нас получается...
0: Добролюбова, 14.
1: 14, да, да,
0: вот. Приходите. У нас будут интересные программы, лекции, в том числе и в сентябре, экскурсии. Так что всем будем рады, всех ждем.
1: Спасибо большое. Это была программа «Главный экспонат». В студии были Павел Рубцов и заведующий музеем Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге Лев Фадеев. До новых встреч.
2: «Главный экспонат». Исследуем кладовые областного краеведческого музея. МАКС-АВТОПЛЮС. Избранное из рубрики МАКС-АВТО.
1: Пишет Коммерсант об этом. Для контроля ценообразования на топливо классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложение по увеличению реализации таких нефтепродуктов на петербургской бирже. Это вот как раз до нас Евро-2 скоро. Вот,
3: ну, на, кстати, да, напишите, кто-нибудь видел на заправках, может быть, объявления какие-то о классе топлива пониженном? Слушай, ну там прямо на колонке вот тот же Новак пару недель назад, он говорил mm-hmm. о том, что информация о сниженном классе отпускаемого топлива mm-hmm. должна именно на колонке прям размещаться. Mm-hmm. То есть вот сейчас там К5, например, написано. И именно же поэтому такие бумажечки появляются. Это же бумажка с топливораздаточной колонки. То есть mm-hmm. ты еще до того, как вставить пистолет, ты уже должен быть ознакомлен, ну, какого класса топлива тебе зальют.
1: Закону о защите прав потребителей ты должен своевременно получить полную информацию.
3: И поэтому я спрашиваю, кто-нибудь видел, нет, вообще вот какие-нибудь объявления такие о пониженном классе?
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши свидетельства, видеотрансляции во ВКонтакте. Если видели, то сообщайте, где, как. И как вы на это реагировали, ехали дальше? Потому что запугали же всех Евро-2, что если вы будете заправляться Евро-2, то ваш автомобиль скоро поломается.
3: Ну, не скоро, но ну,
1: знаешь,
3: вероятность повышается.
1: Публикации были разной степени, разного уровня
3: тревожности. Из-за Евро-2, да, машина начала ломаться еще до того, как Евро-2 стали производить. Да.
1: Просто пугалась машина, и поэтому стала ломаться сразу, заранее.
3: А вот нечего машины к интернету подключать. Вот они новости там начитаются и начинают ломаться.
1: Отключить интернет, да и все в машине. И радио, может быть, не все.
3: Радио нет, нельзя.
1: Не все. Некоторые некоторые радио можно отключить, а вот наше нельзя. Потому что мы пытаемся быть объективными.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Оксана пишет, еще до эфира она поделилась и сейчас еще повторила. Не выдержала, делюсь. Полюбуйтесь, парковка прямо с заездом на помойку. Чем рискует водитель? Какие санкции? Фото прилагается. Ну, действительно, там два автомобиля стоят очень близко к мусорным бакам во дворе.
3: Ну, если мы говорим, вообще общее законодательство федеральное, оно эту историю не регулирует. Если там нет никаких там дорожных знаков запрещающих, да, и в целом с точки зрения ПДД парковка разрешена, то правила дорожного движения здесь нам не помощник. Uh-huh. Есть в субъектах, в нескольких, не во всех совершенно, в Свердловской области, по-моему, нет.
1: Я вот не
3: законодательство как раз вот запрещающее, знаешь, как там указано, размещать транспортные средства вблизи там мест сбора твердых бытовых отходов. Вот. Это точно работает в Башкирии. Ты говоришь, что в Московской области...
1: На Рафаминске есть,
3: тоже...
1: вот я сейчас нашел информацию.
3: Это в Московской области.
1: Подмосковье, да.
3: Законодательство субъекта должно работать, да. Вот в Башкирии точно есть, в Башкирии точно есть штраф, 3000 рублей, как сейчас помню. Да, и все это местные квартальные фиксируют, административные комиссии районные рассматривают, выписывают такие штрафы, то есть с фотографиями, потому что автомобиль действительно стоял, мешал. Вот. Но в Свердловской области эта ситуация не регулируется вообще никак.
1: Угу. Ну вот смотри, если ТСЖ, управляющая компания, решили оградить свои мусорные баки, они могут какие-то размещать такие объявления? И какой у них будет юридический статус? Вот в чем.
3: Объявление.
1: Ну, не обязательно знаки.
3: Юридического статуса, вот знаки.
1: Они
3: знаки.
1: Имеют право на это?
3: Они могут согласовать знак с администрацией города.
1: То есть заявку в администрацию города.
3: Тем более можно же поставить знак 327, вот остановка, стоянка запрещена, например, да, с табличкой условно работает эвакуатор и с табличкой зона действия есть такая табличка у нас, да. И я такие средства организации движения видел на самом деле, да, вот около помойки стоит знак 327 с табличкой, что он действует 15 метров. Ну, достаточно вполне для того, чтобы...
1: Обычно
3: понять,
1: даже 10
3: зона,
1: метров
3: да,
1: где-то
3: ну,
1: вот 10 есть
3: метров
1: такие,
3: может,
1: да.
3: Любое число может написать на знаке, да? И все. Вот таким образом проблема решается. Но проблема решается, но не в Екатеринбурге, так как с соблюдением правил парковки в Екатеринбурге, с контролем за соблюдением этих правил, есть очень большие проблемы.
1: Да, про парковки мы все помним. Это такая фишка Екатеринбурга, что парковки... Ну, они как бы есть, но зачем? Зачем их контролировать? Крысы справятся лучше всего, мне кажется, потому что вот это самые главные контролеры на помойках.
3: Вот. Ну, это ужасно, конечно.
1: Ужасно.
3: Потому что если вот такое животное, да, попадает тебе в автомобиль, под капот, провода едят.
1: Да, все, да, вкусные.
3: Вот, а еще хуже всего, если они каким-то образом пробираются в салон, там умирают просто.
1: А, бывает такое.
3: Вот где-нибудь. И потом ты вынужден половину салона просто перевернуть, чтобы найти источник этого запаха. Это очень неприятно, это очень опасно для здоровья. Да и вообще, в принципе, с крысами на помойках надо бороться. Вот, их там не должно быть.
1: А нечего парковаться, где попал.
3: И это еще большая проблема, чем парковка у помойки, на мой взгляд.
1: Нет, ну надо и с тем бороться. Но видишь, раз у нас с парковкой не могут побороться, то крысы заменяют естественный отбор, то, что называется. Плюс 7900...
3: Я не согласен с тобой все-таки.
1: Это шутка была, конечно, надо. Проходя мимо некоторых помоек, наблюдаешь, как они там резвятся, и понимаешь, что если вот сюда поставишь автомобиль, то... Рано или поздно какая-нибудь крыса залезет.
3: Ну, да, конечно. Ну, в конце концов, двигатель остывает, там тепло остывает, теплее, чем на
1: улице. А еще зима скоро.
3: Слушай, и кошки туда попадают.
1: Кошки попадают, но меньше.
3: Вот самое главное, что заметить вовремя, что какое-то животное у вас там под капотом присутствует. Это как-то сделать.
1: Как заметить?
3: Вот, когда говоря, не знаю даже.
1: Хорошо,
3: надеюсь, что оно испугается, когда ты открываешь автомобиль, вот там все равно же звук специфический идет какой-то, да, вот, и убежит.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: По состоянию на середину 26-го года, ну, раз сегодня у нас статистическая всякая информация, в России числилось 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей. На 15 крупнейших регионов страны приходится почти половина, 50% без десятой части, без десятой доли процента. То есть большая часть автомобилей у нас находится в 15 регионах из 89.
3: Так совершенно понятно и очевидно. Ну, слушай, в Якутии, например, сколько там автомобилей зарегистрировано, да, или в Магаданской области, допустим.
1: Понятно.
3: Все можно отследить даже по номерам по номерам машин. Коды субъектов, да,
4: вот где в Свердловской области.
3: 66, 96, 196, 166. 166, 4 штуки, да. Там где-то в соседнем Челябинске 74, 174, 774. Где больше автомобилей, в Свердловской области или в Челябинской?
4: Ну, ты мне не надо мне про социологические раскладки-то говорить, потому что понятно, где больше населения в регионе.
3: Нет, и у нас топ по регионам — это Москва.
4: Ну, это понятно.
3: Номер один, естественно.
4: Московская область.
3: Санкт-Петербург, Московская область.
4: Краснодарский край
3: дальше идет. Да, да, да, да.
4: Ну, большой регион. Краснодарский край больше Петербурга.
3: Да, имеет больше единиц. Это транспортные особенности, так как с общественным транспортом не очень хорошо, то люди стараются все-таки на своих машинах ездить, потому что иначе другого варианта выбраться из своей станицы их просто нет.
4: Вот смотри, Свердловская область, собственно, после Санкт-Петербурга почти 1,5 миллиона единиц, но гораздо больше, чем в Новосибирской области, которая тоже претендует на звание вот такого вот центра социального.
3: Ну, да, да, да.
4: Тут еще какие-то особенности надо учитывать, потому что просто демографическая ситуация понятна.
3: Нет, ну, слушай, можно какую-то логику попытаться вычислить, там, да, но для этого нужно знать там и...

Для тех, кто мечтал побывать на их концертном выступлении, легенды стадионного рока, шотландская группа Simple Minds и нетленная Hypnotized обещают новый альбом, кстати. Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало 3-го с пятницей, 28 августа на календаре. Последняя пятница лета. Ну и классно провести этот день, и впереди еще выходные у нас будут.

А что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 68-м году, сингл «The Doors» «Hello, I Love You» продан в количестве 1 миллиона копий. Ну, а еще именно в этот день, 53 года тому назад, главная песня «Deep Purple» «Smoke on the Water» получает золотой статус в Англии. А что касается именинников, сегодня целый день можно отмечать, дни рождения лучших. Празднует сегодня свой ДР канадская певица Шаная Твейн, отмечает день рождения гитарист группы «Kaiser Chiefs» Эдда Эндрю Уайт. Ну и 78-й ДР сегодня встречает один из основателей группы «Чикаго», барабанщик коллектива. Это Дэнни Серафин «Happy Birthday». С его участием знаковая композиция для новых побед и стартов «Чикаго».

«Оставляй меня на мели». Это вечная просьба любви. Radiohead, High and Dry. 2:23. Рок-арсенал здесь, Виолетта. А у меня есть итоги голосования этой недели. 10 песен с случайным выбором, попавшие в радиоволнение, поджидали вашего участия в их судьбе. Я, честно говоря, как-то вот не понимаю, почему покидает наш радиоэфир. Ну, конечно, хорошо, что только одна песня из этих 10. Но какая? Крис Ри и Sweet Summer Day. Это странно, но тем не менее жаль, что не будет звучать. Я лично эту композицию очень люблю, особенно перед осенью, мне кажется, согревает не только уши, а вообще все сердце и души. Ну а все остальные будут звучать. Лучшие оценки получили как раз-таки не звучавшие у нас Джей Фергюсон, композиция Sunday Island, а также Бо Дональдсон и коллектив The Haywards и песня Billy Don't Be a Hero. Вот такие результаты скоро будут опубликованы в группе ВКонтакте. А новое голосование — это будут 10 песен из летней коллекции. Вот мне кажется, отзвучавшие только что имена тоже там присутствуют. Спасибо тем, кто голосует и будет это делать уже сегодня ближе к вечеру. Новинка очень скоро In Excess, а уже сейчас Джон Бон Джови и танцы с королевой Нового Орлеана, Queen of New Orleans.

Техническая красота, песня, поднимающая не только настроение, но и окрыляющая возможности. Rise Again. Это была итальянская группа Danger Zone. Ждем новые работы. Ну а у нас впереди Depeche Mode, Дэвид Боуи, дорогие сердцу и слуху. А в рубрике «Национальный продукт» чиж компании. Здесь Виолетта, классной пятницы. Сегодня в 9 вечера не пропускайте наши свежие раскопки, кавер-версии в программе «Полезные ископаемые». Будет интересно. Ну и загадочки там традиционно тоже будут. Ну а уже сейчас самая человеческая песня на все времена британской группы Muse. Something Human.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-Арсенал.

эту песню он посвятил своей жене Линде Пол Маккартни, «My Love». Композиция вошла в альбом 73-го «Red Rose Speedway». Вот сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» у нас там будет абсолютно душевательная композиция про любовь, которую исполнит на французском языке Брайан Молко. Ну, вообще, много сегодня у нас будет кавер-версий необычных и интересных. Так что ждем всех желающих послушать нашу программу очередную в 9 часов вечера «Полезные ископаемые» каждую пятницу. В это время мы стараемся удивить и, главное, порадовать всех тех, кто слушает наш полезный час. Четвертый год я и археологи делаем эту программу. Вступайте в наши археологические ряды. Тема следующего выпуска будет сегодня оглашена именно в этой программе. Причем она будет достаточно актуальной. Так что заранее ее декларировать не буду. Слушайте в 9 часов вечера «Полезные ископаемые». Led Zeppelin, Radiohead, а еще Дэвид Гилмор. Продолжение очень скоро. Ну а уже сейчас для нас красивых Dead Black Keys, Beautiful People, Stay High.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

Гораздо 21 века это была ирландская группа Dylan Flynn и The Dead Poets. «Негде жить», «Nowhere to live», песня остросоциальная. Ну, если что, на ближайшие выходные вспомните, кому можно сгонять в гости. Рок-арсенал здесь, Виолетта, мы у вас есть всегда. Linkin Park, Hello, любители прогрока не пропускайте. А в рубрике «Национальный продукт» группа кино. Здесь Виолетта, классной пятницы, а это сэр Элтон Джон. Из былого заводного «Crocodile Rock».

модники инди-рока Kaiser Chiefs с песней «Ревность», «Jealousy». Ну, как известно, это разновидность чувства, так сказать, собственности. Сегодня свой день рождения отмечает гитарист коллектива Эндрю Уайт. Отдельный привет именинникам. Ну, я надеюсь, в выходные все чувства, какие только человек испытывает, будут в вашем распоряжении. Рок-арсенал здесь «Виолетта», «Ерунду не крутим», «King Crimson» с концертной площадки «Depeche Mode». Ну и уже сейчас еще одно пожелание на выходные лишний раз не окараться, если вздумаете влюбиться. Затем придется соревновать. White Snake, Fool for Your Loving.

Ну, если так по-честному, не песня, а фильм ужасов 80-х «Devil and Dottie». Ну и серия «Красота – это страшная сила» «Black Sabbath». Песня, которая вошла в легендарный альбом 88-го года «Headless Cross». Авторы Тони Айоми, Тони Мартин вокальную партию исполнил. И пришедший впервые в «Black Sabbath» Кози Пауэлл. Композиция с этого альбома, я уверена, не только отметилась в рейтингах, но и в личных фанатеках, тем более, что пластинка знатная «Headless Cross». Именно с ней музыканты отправились впервые в Советский Союз, чтобы выступить на концертах. Кто-то из вас, может быть, побывал даже в Олимпийском. Ну а у нас впереди новинка. Крис Айзек вслед будет, Эрик Клэптон. И уже сейчас возбуждающая бодрость и движение легендарной композиции Йена Андерсона «Джетро Талл», «Локомотив».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Ха!

скоростной боевик из 90-х. Это была британская группа Republic, Ready to Go. На вопрос, готов ли ты рвануть на выходные? Yes, I do. Ну, а у нас впереди Стер Пол Маккартни, Бон Джови. И уже очень скоро десятка из летней коллекции рок-арсенала будет доступна в голосовании уже следующей неделе. Сегодня вот вечером можно приступить. В группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто, потирая руки, прям ждет это мгновение проголосовать за летние песни. Здесь Виолетта, а сегодня еще лето 28-е. Будем скучать по нему уже на

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Здравствуйте. В Непале количество туристов, спасенных после наводнения, выросло до 121. Среди спасенных называют граждан Индии, Китая, Южной Кореи, а также Соединенных Штатов, России, Болгарии и Швейцарии. Мощное наводнение произошло на границе Непала и Китая в минувшую среду. Причиной схода воды стали землетрясения и оползень, который последовал за ним. Однако, по данным геологической службы США, сейсмические колебания были вызваны сходом ледника, а не подземными толчками. В Свердловской области разработают нормативную базу для реализации новых мер демографической поддержки. По поручению губернатора Дениса Паслера, правительство региона должно завершить эту работу до конца осени. Меры поддержки начнут действовать с 1 января 2027 года. Они соответствуют задачам нацпроекта «Семья». Уральскую демографическую доктрину губернатор представил 26 августа на торжественной церемонии вручения государственных наград многодетным семьям. Документ предусматривает дополнительную поддержку студенческих и многодетных семей, а также молодых мам и расширение возможностей для улучшения жилищных условий. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Чтобы к началу возможного подъема заболеваемости организм человека был защищен, разумным временем для вакцинации станут сентябрь или октябрь. В санитарном ведомстве напомнили, что полноценная иммунная защита после введения вакцины формируется не сразу, и для выработки защитных антител после прививки требуется от 2 до 4 недель. Минюст запустил реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. Как пишет РБК, пока список работает в тестовом режиме, и туда внесены данные только одного несуществующего человека – Петра Петровича Петрова, 25 лет, якобы привлеченного к ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Согласно шаблону, власти намерены публиковать персональные данные попавших под ограничение. Из музея в Вене украли колье Ван Клиф энд Арпель стоимостью около 4,5 миллионов долларов. Украшения составляют 673 бриллианта, общий вес которых более 200 карат. Колье злоумышленники украли из Венского музея декоративно-прикладного искусства. Европол несколько дней назад выпускал доклад о том, что в последнее время ограбления музеев стали более жестокими, а преступников все больше интересуют предметы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
0: Информация на правах рекламы.
2: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
3: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
2: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вот очень даже правильная песня, потому что от «Здравствуй» до «Прощай» нас разделяет всего рабочий день. Утром всем привет, а вечером «Гудбай». Франц Фердинанд, Билли «Гудбай», здорово, что с нами. Это «Рок-Арсенал», здесь «Виолетта». Где бы вы ни были, классного вечера, отличной пятницы и сногсшибательных выходных. На выходные синоптики в Екатеринбурге обещают плюс 10 градусов и в субботу, и в воскресенье, и небольшой дождик. У нас без осадков, ловите «Билли Айдол», новинка «Вслед». И уже сейчас кавер-версия «Металлика» с очень проникновенным прочтением знаменитого произведения группы Deep Purple «Когда слепой плачет», «When a blind man cries».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни...

Песня честного человека, «Мои демоны», «My Demons», британский дуэт «Tears for Fears». Ну, а отдельный привет тем, кто, может быть, в выходные пересмотрит самого себя с разных, что называется, ракурсов. Удачи! А что касается «Tears for Fears», 26 августа, вот на днях, они выдали делюкс переиздание своей классической пластинки «The Seeds of Love» 89 года. Отдельный привет тем, кто найдет, послушает. У нас продолжение «Ловите», Том Мейган, Билли Гиббон. В рубрике «Национальный продукт» группа «Кино» всегда очень интересно в нашей группе ВКонтакте. И там уже есть десятка для голосования. Все это 10 песен из нашей летней коллекции. Обратите внимание, ждем ваше мнение. Здесь Виолетта, за окном все еще лето. А это Юрай Хип, еще одно предложение. Ну, как минимум в зеркало взглянуть. Look at yourself.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

пальцем, кто прибавлял, ловил этот ритм любви, rhythm of love. Скорпион, 60 лет на сцене, все на ура. В этом году, кстати, они не только выпустили концертный альбом Coming Home, записали во время юбилейного тура, так что, если не посмотрели, стоит это сделать. Кроме того, они переиздали дебютный альбом. Оригинал выходил в 72 году. Lonesome Grow в миксе, в улучшенном звучании. Так что отдельный привет тем, кто обязательно найдет. А тот, кто ищет, всегда найдет. И сегодня в 9 часов вечера ждите наши свежие раскопки. Это будут кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. В 9 вечера всех желающих ждем послушать. И загадочки по традиции там появятся. И великолепные прочтения для кого-то, может быть, станут приятным открытием. Полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера. Нигде больше не услышите такую демократию. Программу со слушателями рок-арсенала. Вот приглашаю всегда всех тех, кто любит музыку, понимает в ней и готов представить раритетный музыкальный материал. Адрес мой не забывайте: vilka@rockarsenal.ru. Подробности программ «Полезные ископаемые» в группе ВКонтакте всегда обнаружите. Red Hot Chili Peppers, Cranberries, продолжение очень скоро. Завтра в Екатеринбурге, послезавтра плюс 10. И дождик еще обещают синоптики. Но выходные — это уже праздник. А где Green Day, там и...

раз, когда звучит их любая композиция, конечно, тебя настигает грусть. Нет, с нами уже несколько лет Долорес О'Риордан. Ирландская группа Cranberries, полюбили которую мы еще в 90-е. Ну, а эта песня All Over Now с последнего альбома коллектива. Ну, вот в этом году музыканты переиздают свои пластинки, в том числе первый альбом 91-го года в ремастеринг в варианте вышел. Делюкс издания альбома Everybody Else is Doing It So Why Can't We? Так что отдельный привет тем, кто по-настоящему любит коллектив. Значит, обязательно увидит, услышит и другим, может, покажет. В продолжении у нас новая песня «Будут Rainbow». А еще у нас стартовало новое голосование в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. 10 песен из летней коллекции рок-арсенала. Загляните. Ну а уже сейчас их самая лебединая, что ни на есть песня, отметилась в Билборде и в британском чарте. Кстати, в оригинальной версии она звучала около 6 минут, но звукозаписывающий лейбл предложил подрезать некоторые гитарные эффекты слэша. Вдруг кто-нибудь из вас найдет. Вот это будет раритет. Guns N' Roses, очень ждем новый альбом, они же обещали. Можно подпевать Sweet Child of Mine.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

прекрасно, держитесь. Хочу держать тебя за руку. I want to hold your hand. Beatles как руководство на выходные. Ну а всем любителям Beatles держаться, потому что 2 октября выйдет расширенное издание легендарного альбома Rubber Soul. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Можете даже послушать архивную запись песни Daytrip. В нашей группе ВКонтакте всегда есть что заценить. Рады вашим комментариям. Впереди будут R.E.M., Whitesnake, Rival Sons. В рубрике «Национальный продукт» Константин Никольский. Здесь Виолетта. Классной пятницы. Ну, а уже сейчас песня, которую вы поддержали. Трек, в которой они впервые использовали 12-струнную гитару. Muse. Unraveling.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок Арсений.

Этого нам как раз и не хватало. Золото, бриллианты, diamonds and gold. Kenny Wayne Shepherd, хуковый номер. Но пусть всего хватает на предстоящие выходные каждому из нас. А главное впечатление новых, что

касается новых впечатлений, гарантируем сегодня в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые», свежие эмоции от кавер-версий, которые еще не звучали на рок-арсенале. Ждите, будет интересно, и загадки там тоже будут, и археологи у нас появляются новые, возвращаются те, кто на время занимался своими личными делами. Вступайте в наши радио-археологические ряды, как это сделать в группе ВКонтакте. Адреса, пароли и явки, все выпуски можно послушать. Ну и в 9 часов вечера ждите, будет интересно. Все как в первый раз. Pink Floyd с концертной площадки. Будут Queen, а еще Blues Bastards. Ну а уже сейчас ловите супергруппа Traveling Wilburys. Все это Джордж Харрисон, Джефф Лин, Боб Дилан и Том Пэнти. А на гитаре здесь сыграл Гэри Мур. Песня называется «She's my baby».

надеждой на то, что изменится все к лучшему, и рано или поздно он к нам вернется. Блюз Бастерс, екатеринбургская группа, где играет и поет наш Николай Шабуневич. Коля, тебе привет. Время от времени наверняка есть возможность послушать и рок-арсенал. Ну, а это знаменитое «Soon or Later», как еще одно сопровождение помечтать о хорошем. А хорошее то, что в этом году Николай Шабуневич выпустил свой первый литературный проект, книгу под названием «Выдуманные истории о невыдуманных людях». Я, кстати, на позапрошлой неделе разыграла в радиоэфире эту книгу. Андрей Смирнов получил. Ну, а вот в нашей группе ВКонтакте эту книгу теперь получит Евгений Невольченко. Так что поздравляем. Ну, а что касается наших планов, ловите. Очень скоро радует ваш вечер. Новинка. Red Hot Chili Peppers, Creedence Clearwater Revival и уже сейчас сэр Пол Маккартни. Группа Wings. Обожаю эту композицию, особенно кульминацию люблю. С альбома Tug of War песня «Пусть начнется представление». Take it.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песни «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Песня человека, который начихал на тренды, на бренды, на тенденции и т.д. и т.п. «Не хочу быть никем другим, только самим собой». Это был Гевин Дегро. «I don't want to be». Самое простое и самое сложное в жизни человека 21 века – это быть собой. Вам удачи, классно провести выходные, отличной пятницы. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Ну а уже сейчас экскурс в свои личные перспективы, найти счастье, Kingdom Come Lenny Wolf, полуночный крейсер White Light Cruiser. На этих намагниченных нотах, машу вам кисточкой, надолго не прощаюсь, услышимся в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
2: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

Все-таки парни эти молодцы, с пылом и с жаром сделали целый альбом кавер-версии в 2026 году. Это была группа Tesla. Я обещала, кстати, в эфире, что одну из песен с этой пластинки обязательно возьму в программу «Полезные ископаемые». Осталось только вас спросить, чья это композиция под названием «Расправь свои крылья, spread your

Wings, группа Tesla. Ну, а у нас продолжение расправляют уже крылья наши зачетные археологи Денис Чернышов, Андрей Смирнов. Ну, а сейчас для многих, может быть, будет открытие. Это песня, которую мы ассоциируем с творчеством Джорджа Харрисона. Впервые появилась в 62-м году. Автор Руди Кларк, а первый исполнитель, американский певец Джеймс Рэй. Именно он сейчас представит вам эту знаменитую «Got my mind set on you».

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Сегодня давайте вернемся к разбору наследия известной группы, но в необычном переосмыслении. Romantics Guide to King Crimson. Это альбом, записанный супругами Полом и Деборой Мастелота, которые работали в самом King Crimson барабанщиком и вокалисткой. И вот как-то Дебора захотела раскрыть мелодичность и лиричность этого творчества. Давайте послушаем, что получилось. The Mastelotas, Exilas.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.
4: Только здесь, только на Ру.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.